Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита топлива связаны преимущественно с изменением логистики, поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями. Крупные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Но он корректируется, отметил Новак, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге с прошлой пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают топливо только дизельное, третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС цены стали чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит примерно 85 рублей за литр, 95-й по 90 рублей, сообщают автомобилисты в соцсетях. Капитальный ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган обойдется почти в 209 миллионов рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Соответствующий тендер на поиск подрядчика опубликован на официальном портале госзакупок, пишет Урару. Заказчик работ ФКУ «Уралуправтодор». Все запланированные работы должны быть полностью завершены к середине августа 2027 года. Дорожники должны обновить асфальт на двух смежных участках автодороги 44 километра. Между тем, капремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган вызовет большие пробки, прогнозирует портал Урару. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между тем, и на Среднем Урале в ближайшие дни существенно потеплеет. В четверг и в пятницу в Екатеринбурге плюс 22-23 днем, но уже в субботу Росгидромет обещает нам днем до плюс 26 градусов, в выходные в начале следующей недели до плюс 28. Но в прогнозах остаются небольшие дожди по области каждый день. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Это не бары и не дискотеки. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб «Lounge Run Club», который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви, на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
2: Джем ФМ.

0: В центре города плюс 16 градусов. На календаре сегодня 2 июля. С вами слегка подмокшие ведущие Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Хотя, может быть, кто-то и не подмок. Я сейчас говорю исключительно про себя, потому что шел из автомобиля до работы без зонтика.
1: Я тоже чуть-чуть подмокла, даже шла с зонтиком, но в какой-то момент ты все равно идешь без зонтика и, в общем, все равно подмокаешь.
2: Ну, я перепрыгивал сегодня героические лужи, так что все нормально.
0: А сверху?
1: Капало?
0: В это время
2: не успел на меня попасть.
0: То есть ты до дождя
2: проскочил.
0: Ушел? Я тоже так интересно. Утром вышел, сколько, в 6.30, получается, вышел из дома, дождя не было, а сюда приехал уже, вот там, без 10.07 уже дождь.
1: Аналогичная ситуация, гуляла с собакой, не было дождя, было так классно, я еще подумал, только мокро. Но у меня есть классные резиновые тапки, которые я неделю назад, ввиду сложившихся обстоятельств, заказала. И это лучшая покупка, я не знаю, за несколько лет.
0: А что за резиновые тапки?
1: Ну, это типа кроксов такие тапки, знаешь, ну, как бы они с пяткой, но вроде бы тапки. Вот как-то так. Ну, в общем, резинка на пятке. А сами они резиновые.
0: В общем, сейчас мы разберемся, найдем в интернете.
1: Я покажу картинку.
2: Очень похоже на калоши.
1: Ну, очень похоже, да. Только они немножечко с дырочками.
0: Интересно. Так, ну что, видите, приспосабливаемся потихонечку к этой жизни. Мы вчера так интересно с супругой из машины тоже выходим, идем, и я раскрываю зонт, у меня ярко-желтый, она раскрывает зонт ярко-оранжевый.
1: Ой, классно.
0: Я, говорит, апельсинка, а ты лимончик.
1: Мило.
0: Ну да, что-то в этом есть ярконькие. Так, пускай ваша жизнь тоже будет, несмотря ни на что, яркая, все-таки лето, июль, середина месяца. Везде, кстати, жалуются, что у них как-то жарко, а у нас в этом плане хорошо.
1: Да, в Москве жара.
0: Да, у нас вообще прям в этом плане прекрасно. Дома так хорошо дышится, свежо.
1: Есть такое, приятно.
0: Ну что, давайте начинать наш свежее утро на Jam.fm вместе с вами. Расскажем, что же будет в ближайшее время в утренней джимнастике. В 7.20, конечно же, поздравим именинников. В 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, в 7.50 пригласим вас в нашу игру «Три в ряд», в которой разыграем билеты на вечеринку. Всем доброе утро!

0: Где пробки?
1: 7.15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Бакинских комиссаров от Кировградской до улицы Победы, также на Челюскинцев, от Стрелочников до проспекта Космонавтов. Других крупных пробок и затруднений на данный час нет.
2: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, за окном +16 градусов. Начинаем поздравления. Итак, именинники звездные, ваш выход.
3: Сегодня свой день рождения отмечает классная голливудская актриса Марго Робби. Назову ее проекты. Это «Однажды в Голливуде», «Барби», «Грозовой перевал». У нее, кстати, 3 номинации на «Оскар», но пока она его не получила, но, я думаю, все это не за горами.
2: Так.
3: Актриса выросла на ферме в Австралии. До сих пор она умеет доить коров и запросто может наколоть дрова.
2: Ничего себе.
3: До того, как стать всемирно известной, успела поработать барменом, горничной, продавщицей и сотрудницей сети закусочных. Умение кататься на коньках, хоть и на любительском уровне, помогло ей самой исполнить почти все трюки для фильма «Я, Тони». Очень классный фильм, за который как раз у нее есть номинация на «Оскар».
2: Угу.
3: Сейчас ее главное увлечение вне съемок – это серфинг и езда на мотоцикле. В общем, экстремальная девчонка.
2: Ну да, не хватает, видимо, как-то экстрима. Хотя мотоцикл это из девушки такая сейчас популярная тема.
3: Да, при этом у нее есть ребенок. Ну, вот она классная, конечно. Все успевает.
2: Так, еще.
3: Еще одна именинница у нас сегодня есть. Это елка.
2: О, наша.
3: Да, в детстве один из приятелей назвал ее елкой, просто так вот как-то это приклеилось, к чему быстро все привыкли, вся семья ее привыкла, и по словам певицы, мама до сих пор зовет ее исключительно елочкой.
2: Удобно.
3: Но на самом деле ее зовут Лиза. Певица категорически не приемлет фонограмму, очень требовательна к аппаратуре и на своих концертах выступает исключительно с живым звуком, пристально контролирует качество технического оснащения. Этой весной вышел ее новый альбом «Надо проще». С заглавным треком «Проще», который, кстати, звучит на Jam FM. Ёлка постоянно внешне трансформируется. Например, ну, в нулевых она была с какими-то такими короткими стрижками в виде ёжика. Потом вот эти у нее знаменитые пучки большие стали.
2: Да, помню.
3: А сейчас у нее совершенно такие простые распущенные волосы. В общем, проще она стала.
2: Ну, в любом случае, она красавица и умница.
3: Классная.
2: Поздравили. Всех именинников из Екатеринбурга также с утра пораньше поздравляем. Но все, кто трудится, с четвергом. Сочельник пятницы, совсем немного и выходные. Всем доброе утро.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Вы когда-нибудь меняли внешность кардинально?
2: Ну, что значит кардинально?
1: Покраситься в розовый.
2: В армию, когда меня забирали, я дался постричься. Ну, как меня самого постригли там. В общем, тогда это было кардинально.
1: Без вариантов.
2: До этого была шевелюра такая, как бы там волосы, все. Тогда мне казалось, что я очень изменился.
3: Ну, мы когда в молодости играли в КВН, всей командой обесцветились.
2: А, все беленькие
3: да,
2: стали.
3: Да, все беленькие стали.
1: Вот.
2: Как команда хорватов.
3: Да.
1: Слава Копейкин, известный по роли Турбо в сериале «Слово пацана», тоже, Ярик, как ты говоришь, обесцветился. Он кардинально сменил имидж, в сети появилась фотка. Ему 28 лет, значит, он идет в таких серых спортивных штанах, белой футболке, красной олимпийке, но у него новая прическа, у него очень короткая стрижка и пепельный блонд. Это очень необычно для него, он такой смуглый сам по себе. Ну, в общем, выглядит своеобразно, специфически.
2: Но тебе нравятся изменения, или ты еще не поняла пока?
1: Ну, мне, наверное, если бы он был чуть старше, скажем так, то прям совсем бы не понравилось. Но я думаю, что он все потом поменяет опять.
2: А когда старше станет, там автоматически поменяется на блонда цвет-то?
1: Ну, пока вот, спорно, в общем, для меня.
2: А всегда, наверное, когда резко меняется человек, имидж, там, не знаю, очки надевает или снимает, или какую-то там прическу себе делает кардинально там, или обесвечивается, или как вот здесь, да? Мне кажется, всегда сначала неприятие, но потом...
1: Привыкаешь.
2: Привыкаешь, а потом думаешь, так даже лучше. Так всегда и было.
1: Ну, Слава Копейкин очень талантливый, поэтому какая разница, какая у него там прическа? Пепельная, черная,
2: да,
1: еще какая-нибудь?
2: Да, мы ждем, может, для фильма, для какого-нибудь.
1: Скорее всего, так и есть.
2: Ждем новых ролей.
4: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. Сейчас в центре города плюс 16 градусов, не накрапывает дождь. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем также дождь и гроза. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Ривде и в Краснотуринске сейчас плюс 15 градусов, в Реже плюс 16.
4: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: 7:41 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Ну что, расскажем, что ждет каждый знак зодиака на сегодня, прямо сейчас. Это гороскоп утренней гимнастики, сегодня 2 июля, вторник.
1: Овен, повысь к себе требования и действуй решительно.
2: Телец, сконцентрируйся на доме и порядке.
1: Близнецы, не размышляй бесконечно, первый шаг важнее идеального плана.
0: Рак, сбавь темп и отдай приоритет восстановлению.
1: Лев, определи долгосрочную цель и назначь сроки ее выполнения.
2: Дева, закрой задачи и систематизируй накопленный опыт.
1: Весы, поменяй обстановку, это снимет внутреннее напряжение.
0: Скорпион, останься наедине с собой, лучшие мысли придут в тишине.
1: Стрелец, позволь себе проявить спонтанность, это приведет тебя к цели.
2: Козерог, сегодня честный диалог ценнее дипломатии.
1: Водолей, делегируй домашние задачи.
0: Рыбы, прояви прагматизм и рациональность в рабочих вопросах. Это окупится.
3: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца, мое бьются без конца.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Фут больше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ». Где пробки?
7: 7.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит объездная дорога от Громова до Амундсена, также Серафим Дерябина и от Грузовской до Шаумяна. Челюскинцев от Стрелочников до проспекта Космонавтов. Много машин на Черепаново-Стрелочников, от Готвальда до улицы Челюскинцев.

0: 7:50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Далее в утренней джимнастике игра 3 в ряд. Разыграем отличный приз. Это пара пригласительных на вечеринку «Вечно молодой», категория 18+. Хочешь побороться за приз? Тогда прямо сейчас твое время.
1: Да, для этого отправляй любой смайлик на наш номер в Макси, плюс 7 932 020 102 и 5. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре 3 в ряд.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. С 1 сентября россияне смогут получать налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минфин. Это одна из мер господдержки для развития в стране культуры долгосрочных накоплений, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Также с 1 сентября вырастет вычет для родителей, которые делают взносы в пользу своих детей. Теперь они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч, пишет РИА Новости. Системного роста цен на поездки в такси в Свердловской области не фиксируется. Идут переговоры с АЗС об увеличении лимита топлива для водителей. Об этом заявили порталу Е1 в компании Яндекс.Такси. Там понимают, что из-за проблем с автотопливом горожане опасаются роста цен на поездки в такси и нехватку машин. В ряде городов, где действует ограничение на отпуск топлива, таксисты проводят на заправках много времени, что усложняет их работу, сокращает время на линии. Поэтому принимаются меры, отметили в сервисе. Там пообещали вскоре завершить доработку и дать водителям такси актуальную информацию о наличии топлива на конкретных автозаправках. С 1 августа в Екатеринбурге изменится схема движения некоторых трамваев и троллейбусов в рамках оптимизации маршрутов. Так, трамвай номер 12, который ходит от Дворца спорта до 40-летия ВЛКСМ, пойдет до Шарташа. 20-й маршрут сообщением парк Маяковского Шарташа отменят. Трамвай номер 16, Волгоградская Урфу, направят на конечную академика Парина. На этот маршрут направят 7 новых кастеров. Сократят интервал движения до 11-14 минут. Трамвайный маршрут номер 23, 40-летия ВЛКСМ машиностроителей, будет сокращен до виза. Автобус номер 83 сообщением светлой монтажников перенаправят на конечную Уралтехгаз, пишет Е1. Большая сцена театра музыкальной комедии в Екатеринбурге закрылась на ремонт. С сентября и примерно год спектакли будут давать в ДКЖ и Дворце народного творчества. Переезд труппы намечен на сегодня, 2 июля. Это будет шоу. В 11:30 на новые площадки отправятся капитан Грей из Алых парусов, Екатерина Великая, император Николай I из Декабристов, а также Буратино с Золотым ключиком и другие персонажи. Сопровождать их будут собака-муха, черный кот и голуби, партнеры актеров по сцене. Во дворе мускомедии пройдет костюмированная фотосессия с белым кабриолетом, загруженным реквизитом театра. Главными трендами мужской моды весной и летом 2027 станут бирюзовый цвет, трикотажные жилетки с орнаментом и микрошорты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале стилист и телеведущий Александр Рогов после прошедшей мужской недели моды. Также ранее он сообщил о том, что в моду возвращаются футболки с номерами. Также рассказал, что трендовые украшения наклейки заменят дорогие ювелирные украшения. Еще ранее ведущий модного приговора призвал носить плащи или тренчи в клетку, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, днем даже дождь и гроза. Ветер северный 3,8 метра в секунду, температура днем поднимется до плюс 22 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.FM.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Начинается игра 3 в ряд. Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой», категория 18+. У нас сегодня поборется за главный приз Юля из Верхней Пышмы. Она работает в транспортной компании, сегодня она на работе. Но самое интересное, что у нее сегодня день рождения.
1: Ура, Юля! Ура, ура, поздравляем!
2: Поздравляем, Юля.
0: Вот так вот с утра пораньше мы тебя поздравляем.
3: Спасибо.
0: Ну, смотри, то, что ты у нас к нам попал, выбрали твой номер, наш счастливый рандомайзер именно тебя выбрал, это уже победа, это уже не просто
1: подарок
0: так, это уже плюс, тебя слышат все-все-все. Ты можешь, кстати, если хочешь, кому-то передать привет или поздравление, пожалуйста. Кого ты хочешь поздравить с утра пораньше?
3: Поздравляю тебя, любимым.
0: Конечно, мы присоединяемся, пускай все будет. Как будешь отмечать сегодня, кстати, свой праздник-то?
3: Я на работе. Мы будем отмечать на работе.
0: Вот.
3: Вечером с родственниками.
0: Ага.
1: Вкусняшки принесла?
0: Тортики или что-то? Чем будешь?
1: Конфетки?
3: Конечно.
0: Все уже ждут?
3: Арбузик, виноградик,
1: ого!
3: Тортик.
0: Ой, как все хорошо, да?
1: Я хочу все.
0: Так, я выезжаю в Верхнюю Пышму.
1: Я с тобой.
0: В транспортную компанию срочно. Ну что, здорово. Я думаю, что потом еще и в выходные можно будет продолжить тебе, если что-то отмечать с теми, с кем кто не успеет тебя поздравить сегодня-завтра, да, Юль?
3: Да. Это, скорее всего.
0: Это прекрасно. Ну что, давай в таком замечательном настроении, в праздничном, мы прям приступим. Сегодня у нас тогда игра становится праздничной, да? 3 в ряд.
1: 100%.
0: Давай расскажем правила праздничные и приступим.
1: Мы прямо сейчас поставим для тебя 3 кусочка из разных песенок, и твоя задача — угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — получишь наш приз. Ну а если вдруг немножко растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
0: Ну, мне кажется, что у Юли все должно получиться.
1: Я уверена.
0: Юля, ты готова?
3: Готова.
0: Сначала слушаем, потом отвечаем. Итак, внимание, поехали.

0: Вот такие песенки прозвучали в честь твоего дня рождения, будем считать. Ну mm-hmm. и есть ли какие-то у тебя версии, кого узнала?
1: Да, всех узнала.
0: Это здорово.
1: Первый — это Алексей Воробьев.
0: Есть такое, сумасшедшее, да.
1: Вторая — это группа «Комбинация».
0: Да, не забываем о «Теплый вечер» и...
1: Шатунов.
0: Конечно,
2: умничка!
0: Абсолютно верно. Юля, ну сегодня твой день, ты видишь, по всем фронтам. Не зря сегодня все-таки наш умный рандомайзер выбрал именно тебя. В твой день рождения ты становишься победителем игры «Три в ряд». Прямо сейчас можешь всем сказать, что ты выиграла пару пригласительных на тусовку «Вечно молодой». Тебя ждут все хиты 90-х, нулевых. За одну ночь встречаемся уже 10 июля в концерт-холле «Свобода». Категория 18+, и отрываемся по полной.
1: Спасибо большое.

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Джем ФМ.
4: Где пробки?
5: 8 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит объездная от Громова до Амундсена, также Сарамолотова от остановки Новгородцева и до улицы Высоцкого. Челюскинцев от братьев Быковых до Космонавтов. Самое большое затруднение Черепаново-Стрелочников от Готвальда до Челюскинцев. Длина пробки 2 километра, время проезда 15 минут.

0: 8:22 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. На календаре сегодня 2 июля, четверг. Конечно же, четверг воспоминаний, уже традиция в утренней гимнастике. Вспоминаем что-то из прошлого. Все мы были маленькими, все мы росли, и все мы о чем-то мечтали. Причем, когда ты ребенок, ты мира совсем еще особенно не знаешь. Тебе кажется, что многие вещи легко и просто реализовать, надо просто этого очень захотеть. Ну вот я, например, очень верил, что легко создать вечный двигатель. У меня даже было очень много, несколько различных проектов, там что-то с водой, с какими-то веточками, с какими-то гусеницами делал. Ну, гусеницы от трактора, там, от лунохода у меня все запускалось. Вот, ну, конечно же, не сделал, но идея такая была. Я не понимал, почему, все же должно по моим просчетам работать. Вот, не работало. Потом, если брать, например, какие-то грандиозные идеи. Я очень любил строить что-то, делать своими руками. И мне казалось, что вот у взрослых есть свои дома, и надо построить город для детей, где будут дома для детей. И мы, у нас там такая прибрежная была, это город Добрянка, в Пермском крае был, я там летом жил у бабушки. Тогда со стройматериалом было довольно просто, его можно было просто везде собирать, он лежал везде, был ничей. И мы построили себе первый домик. Прям настоящий домик, он был небольшой, там, может быть, метр полтора на полтора, но это дом с крышей, со стенами, с дверью, с окнами, вот. И потом уже хотели строить вторые дома, третьи и так далее, чтобы построить себе несколько домиков. У нас такая артель была: сначала строим домик тебе, потом домик тебе, потом домик тебе. Вот один домик мы построили, но потом прошел сильный дождь, примерно как сейчас в Екатеринбурге, а мы, ну, ничего не знали, там ни фундаментов сесть, ничего не было, то есть у нас просто палки в землю были воткнуты. И строили, оказывается, мы на том месте, куда стекает вся вода, практически из города, и там оно просто было большое песчаное, мы думали, это просто пляж, а оказывается, эта вода текла, когда она все вымывала на своем пути, и вот вымыла все, в том числе и наш домик.
1: Уплыло
0: в речку. Его смыло, да, вот такая была катастрофа. Еще у меня была одна грандиозная идея, это построить свою империю ракетостроения.
2: Ничего себе.
0: Ну, вы, может быть, играли в игру «Монополия», вот сейчас есть такая.
2: Есть, да, играли.
0: Вот, у нас тоже как-то называлось, может, даже и «Монополия» называлась, но мы ее делали сами, еще рисовали тогда сами, делали сами денежки. И в одно время я изобрел там ракету из пылесоса, которую можно было запускать, и решил это все дело монетизировать. То есть я рассказал всем во дворе, всех научил делать эту ракету, а потом стал продавать эти ракеты вот за эти денежки, которые у нас там в игре «Монополия» были, всевозможные там запчасти, там корпус, двигатель, наконечник, парашют, крылья, ну и наводящие и так далее. В общем, целый бизнес у нас такой появился. Во дворе действительно такая была. Весь двор там у нас одни создавали двигатели, другие создавали корпусы. И, в общем, у нас одно время вот эти денежки, они прям имели какую-то такую ценность, стоимость.
2: Прикольно, прикольно.
0: Да, и чтобы не было... Там даже потом фальшивые монетчики появились, и чтобы у нас не было фальшивых монетчиков, ну и мы их рисовали сами. У нас мы стащили где-то печать в каком-то, в какой-то этой поликлинике, и этой печатью ставили, врач какая-то там, Сидорова, не знаю, и мы ставили на денежках печать, чтобы денежки нас не подделывали.
2: Очень смешно.
0: Да,
2: у меня тоже были в детстве грандиозные идеи. Например, я решила создать цирк. Я вообще мечтала стать клоуном достаточно долгое время. И я решила, что я директор этого цирка.
0: Конечно.
2: Вся улица в этом участвовала, детей, разумеется. И мы готовили разные номера. Кто что может. Кто танцует, делал акробатические номера. Кто-то делал фокусы. Кто еще что-то. Кто-то с животными выступал. Одна девочка на собаку, кота своего притащила. Мы сделали прям настоящее представление. Мы собрали соседей. Пришло к Кстати, очень много людей. Сделали лавочки. На мамином гараже на воротах мы нарисовали афишу красками, причем гуашью. Она не смывалась. Я потом еще несколько месяцев драила этот гараж. Но, в общем, само мероприятие состоялось. Прошло очень круто. Мы даже копилку моего брата разбили, чтобы купить для зрителей маленькие конфетки.
0: Вы не зарабатывали, наоборот, тратились.
2: Билеты тоже были платные по рублю и по пять. То есть там были первые места, я до сих пор это помню. Да, и были, ну, задние там они подешевле, конечно. Как в цирке, все по-настоящему. Мы поставили все арены, я вытащила из дома какой-то красный старый ковер. В общем, было прям по-настоящему, да. Но потом еще пошел сильный-сильный дождь, и пришлось всем бежать под дерево. Там был большой ясень, и все там стояли, смотрели. Все равно наши цирковые номера, как мы делали их под дождем.
0: Круто. Ну что, вот так, грандиозное представление Рита обрисовала. А какие грандиозные идеи тебя посещали в детстве? Возможно, какие-то даже начал воплощать, как мы, которые, а некоторые, может, так и остались идеями. Но о чем ты думал? О чем, каких грандиозных планах ты мечтал? Пиши нам в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102.5, группа Jam FM во ВКонтакте. Пиши, где тебе удобнее, заодно и сообщение. Вручим приз на Jam FM.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, на Джем ФМ. Прямо сейчас яркие заголовки. Рита, что интересного попалось в твои цепкие ручки?
1: Вы любите фруктовое мороженое?
0: Ну, конечно, мне больше всего нравится персиковое.
1: Ничего себе. В соцсетях завирусился необычный рецепт арбузного мороженого. В замороженную половинку арбуза нужно налить немного сливок или молока, затем перемешать, сгребая мякоть.
0: Подожди, то есть получается, это просто сливки, молоко замороженное,
1: да,
0: и...
1: такая соскребуха.
0: Так, а где мороженое? Здесь же не мороженое получается.
1: Это мороженое, замороженный арбуз.
0: Да.
1: Сливки, все смешивается, и получается некая замороженная масса.
2: Ну, это не как мороженое, это как лед получается. Какой-то. Это как масса.
1: Ну, как сорбет, да. Вот. Но он со сливками, поэтому больше похож на мороженое. Есть еще, кстати, варианты, когда в замороженный арбуз добавляют лимонный сок, сиропы и ароматные травы. Ну, типа мята, мелисса, шалфей, базилик и другие.
2: С мятой вообще классно, наверное.
0: Ну, если жарко, то понятно. Вообще не очень представляю, что такое мороженое. Для меня мороженое такое, что консистенция пломбира такая.
2: В стаканчике.
0: Да, и она такая должна тянуться, такая мягкая должна быть. А все остальное, это, наверное, какое-то больше действительно сорбенты.
1: Хотя... Не сорбенты, а сорбеты.
0: А, сорбеты.
2: А потом сорбенты.
0: А потом уже сорбенты после такого обилия мороженого с арбузом.
2: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. В центре города сейчас плюс 17 градусов. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня Шангри-Ла». Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Днем дождь, гроза, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Первоуральске, в Полевском сейчас плюс 15, в Асбесте плюс 16, в Туринске плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
3: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
6: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Всем доброе утро, четверг, воспоминания сегодня в утренней гимнастике. Мы тебя спрашиваем, какие грандиозные идеи тебя посещали в детстве, когда ты сам был ребенком? Что тебе казалось, что это очень просто, нужно только этого захотеть? Ярик, кстати, у тебя были какие-то грандиозные идеи в детстве?
1: Конечно.
0: Что
1: после
0: это?
1: Поездки тогда еще в Ленинград с папой, вот меня там впечатлило метро. Угу. Очень сильно. О. Я захотел в Каменске построить свое метро.
0: А, ну почему нет?
1: Да, то есть мы с ребятами собрались во дворе, давай решать, даже нашли место, где оно будет находиться, это метро. А у мальчика папа был экскаваторщиком, и мы ходили к нему домой с ним договариваться, чтобы он нам начал копать метрополитен.
2: Ничего себе!
0: Круто.
1: Еще была одна идея. Тоже во дворе решили мы построить, где-то увидели в кино, что вот в бассейне прям, вот ходишь из дома, у тебя бассейн здесь
0: открыт. А, вы решили...
1: Мы решили построить бассейн. Опять пошли договариваться.
0: С экскаваторщиком. О, опять мои, так, в этот раз что?
1: Да, наш. Причем даже хотели писать письмо в администрацию города, чтобы нам разрешили строить бассейн.
2: Вы серьезные были,
0: раз метро запретили, дайте хотя бы бассейн.
1: Чтобы бассейн хотя бы, чтобы был. Потому что на речку далеко ходить купаться, а тут вышел и все, вот.
2: Все твое.
0: Я, кстати, тоже не понимаю, почему на полном серьезе сейчас не настроят огромное количество открытых бассейнов в Екатеринбурге. Ну, просто же, потому что далеко же ездить купаться.
1: Да.
0: А так, пожалуйста, а зимой катки.
1: Угу.
0: Давайте почитаем, что нам прислали слушатели.
2: Аленушка пишет, я всегда хотела быть мамой 10 детей.
0: Ого!
2: 5 девочек и 5 мальчиков.
0: Но почему?
2: Логично.
0: Нет? Интересно, сколько сейчас детей?
2: Да, присылай, рассказывай. Интересно.
0: Вдруг сбылось, да?
2: Сколько реализовалось?
0: Это правда. Миш пишет, в детстве мечтал создать машину времени из старого будильника, велосипедной цепи и дедушкиного велосипеда. Велосипед назывался...
2: Интересный наборчик.
0: Велосипед назывался Урал.
1: Да, был.
0: Я был уверен, что если заставить механизм крутиться с бешеной скоростью, то можно будет перенестись в эпоху динозавров. Я часами разбирал будильник, но так и не понял, куда именно нужно приделать цепь.
2: Ой.
0: Что вообще это цепь будильника?
2: Сложная конструкция.
0: Ну, очень близко, мне кажется, подошел к решению вопроса.
2: Серьезно подошел, я бы сказал.
0: Какие грандиозные идеи тебя посещали в детстве, когда ты был ребенком? Пиши нам утреннюю гимнастику. Мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал, либо группа GMFM во ВКонтакте. Пиши, где тебе удобнее. Все эти сообщения получаем, читаем. За одно из сообщений потом вручим отличный приз. Это пригласительный на двоих на смотровую площадку. Небоскребы Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого.

0: Реклама.
1: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ». Где пробки?
5: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Челюскинцев от Стрелочников до Космонавтов, также Вильгельмы до Генина от Сахарова до Краснолесья, Сибирский тракт от ЖД-переезда до Лестехнического университета. Много машин на Шевской от Краснофлотцев до остановки Шевская и на Черепаново-Стрелочников от Готвальда до улицы Челюскинцев.
3: 102.5 Джем-ФМ.

0: Кому-то из вас, конечно же, вручим отличный приз. Хочешь поиграть прямо сейчас? Это время наступило в утренней джимнастике.
1: Как обычно, по традиции, в игрушку мы зовем и мальчиков, и девочек. Все, что тебе нужно, чтобы принять участие, это отправить смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102.5 номер для твоих смайликов. Поторопись!
2: Что от

0: новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита топлива связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями. Крупные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Но он корректируется, отметил Новак, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге с прошлой пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают топливо только дизельное, третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС цены стали чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит примерно 85 рублей за литр, 95-й по 90 рублей, сообщают автомобилисты в соцсетях. Капитальный ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган обойдется почти в 209 миллионов рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Соответствующий тендер на поиск подрядчика опубликован на официальном портале госзакупок, пишет Урару. Заказчик работ ФКУ «Уралуправтодор». Все запланированные работы должны быть полностью завершены к середине августа 2027 года. Дорожники должны обновить асфальт на двух смежных участках автодороги 44 километра. Между тем, капремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган вызовет большие пробки, прогнозирует портал Урару. Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между тем, и на Среднем Урале в ближайшие дни существенно потеплеет. В четверг и в пятницу в Екатеринбурге плюс 22-23 днем, но уже в субботу Росгидромет обещает нам днем до плюс 26 градусов, в выходные в начале следующей недели и до плюс 28. Но в прогнозах остаются небольшие дожди по области каждый день. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Это не бары и не дискотеки. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб «Lounge Run Club», который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви, на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, днем дождь, гроза, ветер северный 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем ФМ.

0: 9 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки» на Jam.fm. Разыгрываем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа». За пиццу поборются. За мальчиков сегодня у нас играет Алексей из Екатеринбурга. Работает поваром и уже готовит завтраки. Алексей, доброе утро.
1: Доброе.
0: Слушай, всегда было интересно, а кто придумывает, что будет сегодня на завтрак, завтра на завтрак?
2: Меню.
0: Да.
1: Меню составляется.
0: На неделю, да? И поэтому меню вы работаете, получается.
2: А кто его придумывает?
0: Кто меню придумывает?
1: Шеф-повар.
0: А, понятно.
2: Прикольно.
0: А есть сейчас такой рыбный день понятие или уже нет?
1: Да, есть, в четверг.
0: Это сегодня. Что сегодня на завтрак?
1: Сегодня.
0: А что на завтрак?
1: Сегодня уха будет, рыбные биточки.
0: Ой, как я это все люблю.
2: Это так миленько.
0: Прекрасно. Слушайте, я уже думал, что рыбного дня нет, а оказывается, существует.
2: Все есть.
1: Есть.
0: Прекрасно. Играешь ты с Элеонорой, она у нас из города Березовский, работает помощником.
2: Процедурной медсестрой работает.
0: Прочитать не могу. Да. Процедурной медсестрой, причем работает Элеонора два раза в неделю, сегодня у нее выходной. Элеонора, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А как так два раза в неделю, а все остальные дни кто работает?
3: Так как это такая организация, которая производит именно ПЭТ-КТ. Кто знает это, знает, что это радиационное излучение. Поэтому я работаю всего лишь два раза в неделю.
0: Все, понятно.
3: С такими условиями.
0: А потом отдыхаешь, да?
3: Да, да.
0: Чем занимаешься на отдыхе? Какие у тебя планы сегодня, может быть, на день?
3: Планов никаких, потому что муж забрал машину, поэтому придется сидеть дома в такую погоду.
0: А, у вас одна машина на двоих, да? И вы кто успеет? Кто забрал? Слушайте, сейчас с этим бензином лучше без машины вообще. Люди переходят на велосипеды, на самокаты.
2: Электро причем.
0: На транспорт общественный, на трамвай, на метро. Ну хорошо. Давайте будем играть. Сейчас прямо Рита расскажет правила нашей игры и приступим.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их будет три. Их будем задавать по очереди. Палыч будет задавать вопросы девочкам. Я буду мальчиком. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний, между прочим, очень классный, вкусный приз.
0: Всем удачи. Начинаем. Алексей, первый вопрос для тебя.
2: Куртка карго – это куртка с большим количеством карманов или большим количеством молний?
1: Большим количеством молний.
2: Нет, куртка с большим количеством карманов. Много-много. Ну, чтобы много всего положить.
0: Я понял. Элеонора, вопрос для тебя. В Екатеринбурге есть одна из центральных улиц, называется она, конечно же, Ленина. Так вот, внимание, вопрос. Эта улица Ленина, на твой взгляд, больше 5 километров или меньше 5 километров?
3: Больше 5 километров.
0: Меньше. 4 километра 600 метров. Представляешь, вот такая длина. Хотя улица кажется длинной. Пока счет не открыт. 0-0. Алексей, вопрос для тебя номер 2.
2: Сколько базовых танцевальных позиций ног в балете? 5 или 6?
1: 5.
2: Абсолютно верно. Молодец.
0: Самое интересное, что сейчас Рита под столом даже показывала.
2: Демонстрировала. Первую и вторую.
0: А дальше все, да?
2: Ну, не успела.
0: Я только вторую знаю.
2: Алексей слишком быстро угадал.
0: Элеонора, вопрос номер 2 для тебя. Мезонин в архитектуре находится на крыше или в подвале здания? Мезонин.
3: На крыше.
0: Да, это надстройка такая. Счет стал у нас равный. 1-1. Третий вопрос для Алексея.
2: Основной ингредиент сербского блюда – прибранац. Это запеченная фасоль или запеченная капуста?
1: Фасоль.
2: Абсолютно верно. Ну, странно тебе, конечно, задавать этот вопрос повару.
0: Да, когда попадается повар, сложно ему. Так, ну, Элеонора, повезло у нас Алексею. Посмотрим, повезет тебе или нет. Какой город раньше назывался Царицын? Волгоград или Самара?
3: Самара.
0: Волгоград. Ну, по крайней мере, теперь ты об этом знаешь. 2-1 со счетом мальчиков закончился такой счет. Ну да, теперь ты, говорю, об этом знаешь, что Царицын раньше был Волгоград. 2-1 у нас счет в пользу мальчиков сегодня. Леоноре говорим спасибо огромное. Ждем от тебя новых смайлов. Обязательно поиграем с тобой в следующий раз, хорошо?
3: Спасибо.
0: Все, отличного тебе выходного. Ну, Алексея, поздравляем с победой!
1: Ура!
4: We'll be right back.
0: Ну что, в рыбный день тебе не помешает сертификат на круг пиццы от ресторана «Пиццамия». Поэтому рыбки поешь, а потом за пиццей отправляйся. Кстати, а есть пицца с рыбой?
2: Ну да, бывает, да, с лососем.
0: Да, точно. Ну да. Вот, можно продолжить.
2: Классно.
1: Всего хорошо, спасибо.
4: Джем FM 102.5. Утреннее джем-настика.

0: Где пробки?
1: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Челюскинцев от Светлореченской до улиц Космонавтов, до проспекта Космонавтов. Также Серафима Дерябина от Волгоградской до Шаумяна. Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка. Черепаново Стрелочников от Готфельда до Челюскинцев. Самое большое затруднение на Сибирском тракте от улицы Взрывников до Лесотехнического университета. Длина пробки 1 километр, время проезда 30 минут.

0: 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Всем доброе утро. Павел Павлович, Маргарита и Ярик, утренняя джимнастика. Обнимаем тебя, говорим доброе утро. Четверг, воспоминаний сегодня на Джим.ФМ. Спрашиваем что-то из твоего детства. Какие грандиозные идеи тебя посещали в детстве? Об этом мы сегодня разговариваем. Но вы еще те фантазеры были.
1: Это
0: кстати,
1: да.
0: Заметил, что некоторые идеи из детства, они теперь уже реализовались. То есть тогда это казалось какой-то не мечтой, а сейчас бац, и все работает.
1: Да, есть такое. Света пишет. Когда я ходила в начальную школу, то стоя на светофоре фантазировала, что вот бы на всех перекрестках были телевизоры, и тогда никто бы не перебегал дорогу на красный свет, смотрел бы мультики. Реализовал идею кто-то другой с огромными экранами и рекламой.
0: Ну вот как раз, да, про то, что я говорил, что когда-то мы только об этом думали, большие телевизоры, а сейчас вот они есть везде, пожалуйста.
1: Можно и мультики поставить.
0: Иногда бывает, засмотришься и пропустишь свой светофор.
1: Бывает такое, это правда.
0: Бывает, стоишь на машине, едешь, становишься, тебе сзади ты рекламу досматриваешь, да. Николай написал, с самого детского сада, представляете, с детского сада, мечтал стать юристом и владельцем огромной корпорации. Где юрист?
2: Сбылось.
0: Мечта, которая... Он мечтал стать владельцем корпорации, которая будет производить буквально все на свете, начиная от наперстков и до космических кораблей. Такой маленький Илон Маск рос. До сих пор не помню, откуда у 5-летнего ребенка в голове взялся такой бизнес-план уровня захватить рынок галактики до 18 лет. Но желание почему-то не отпускало аж до школы. В итоге юристом я стал и разочаровался. Теперь осторожно делаю первые шаги в предпринимательстве. Осталось дело за малым. Корпорация, наперстки, космические корабли и отдел кадров на Марсе.
1: Молодец.
2: Неплохо.
0: Пожелаем удачи. То есть, мне кажется, Коля все равно действует по своему плану. Юристом хотел, стал. Представляешь, откроет отдел кадров на Марсе, и это уже разочаруется.
1: Ну, детские идеи на то и грандиозные, чтобы потом грандиозно воплотились во взрослом возрасте.
0: Ну да, кстати, кто не мечтает, да?
1: Нужно обязательно.
0: Все же мечтатели, по большому счету, фантазеры их немножко так недооценивают, а потом смотришь, бац, это появилось, и это появилось.
1: Главное действовать.
0: Конечно. Здесь. А какие грандиозные идеи тебя посещали в детстве? Пиши нам, плюс 793-2020-1025, наш мессенджер Макс, там же находится наш канал Джим.ФМ Екатеринбург, либо группа Джим.ФМ во ВКонтакте. За одно из сообщений вручим крутой приз на Джим.ФМ.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 18 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, что нашла?
1: Расскажу, откуда произошел наш смех.
0: Интересно.
2: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam.fm.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam.fm.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки.
1: Вы часто смеетесь?
0: Да вообще-то нет.
1: А, да? Серьезно, что ли?
0: Дня не проходит, минуты, часа не проходит. А как без этого?
1: Невозможно.
9: Невозможно.
1: Ученые выяснили, что смех возник у общего предка человека и современных человекообразных обезьян около 15 миллионов лет назад.
0: Миллионов?
1: Да, международная группа биологов проанализировала записи реакций при щекотке у людей, шимпанзе, горилл и орангутанов и доказала, что базовый вокальный ритм хихиканья у всех видов единый.
0: То есть животные тоже смеются?
1: Да, абсолютно. Акустические особенности звуков, например, хихи, ха-ха, также остались практически неизменными. И по-прежнему выполняют функцию выражения эмоций и общения. То есть получается, что если рассмешить гориллу, то она будет точно так же хохотать, как мы. Ну, как ты, Палыч, например.
0: Да, конечно, я так же, как горилла. А если бегемотика какого-нибудь?
1: Вот этого я не знаю, но тут речь идет все-таки про человекообразных обезьян. Все-таки не надо сравнивать себя с бегемотиком. Кого ты позарился?
0: Собачки тоже. Ну, в общем, и что? Не просто сейчас в зоопарке будем смотреть друг на друга.
1: Смешить.
0: И ждать обратную реакцию. Это яркие заголовки на Jam.fm.
8: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО. Любимое дело, салоны, любимая кухня. Сейчас в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем дождь и гроза. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Ревде сейчас плюс 17, в Реже плюс 18, в Краснодуринске плюс 18 градусов.
8: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов.
1: Ну что, расскажем, что ждет каждый знак зодиака на сегодня, прямо сейчас. Это гороскоп утренней гимнастики, сегодня 2 июля, вторник.
2: Овен, повысь к себе требования и действуй решительно.
3: Телец, сконцентрируйся на доме и порядке.
2: Близнецы, не размышляй бесконечно, первый шаг важнее идеального плана.
1: Рак, сбавь темп и отдай приоритет восстановлению.
2: Лев, определи долгосрочную цель и назначь сроки ее выполнения.
3: Дева, закрой задачи и систематизируй накопленный опыт.
2: Весы, поменяй обстановку, это снимет внутреннее напряжение.
1: Скорпион, останься наедине с собой, лучшие мысли придут в тишине.
2: Стрелец, позволь себе проявить спонтанность, это приведет тебя к цели.
3: Козерог, сегодня честный диалог, ценнее дипломатии.
2: Водолей, делегируй домашние задачи.
1: Рыбы, прояви прагматизм и рациональность в рабочих вопросах, это окупится.

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ». Где пробки?
4: 9.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на улицах города. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоят улицы Николая Никонова, Шевченко от Царской улицы до Луначарского, также 8 марта от Куйбышева до Малышева, Серафим Дерябиной от Гурзовской до улицы Шаумяна. Много машин на Сибирском тракте от улицы Буторина до переулка Базовой и на Сибирском тракте от Взрывников до Лесотехнического университета.
2: 102.5.

0: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Всем доброе утро. Четверг на календаре. Сегодня мы тебя спрашиваем, какие грандиозные идеи тебя посещали в детстве. Четверг воспоминаний у нас. Почитаем, что еще пришло, какие грандиозные планы и идеи у вас были, когда вы были маленькими.
1: Соня мечтала делать косметику из ватных палочек.
0: И из ватных палочек?
1: Да.
0: Как это мило.
1: И стать королевой и постоянно есть сладкое. Идеально, я считаю. Я бы к тебе присоединилась, Сонечка.
0: Постоянно есть сладкое, это, конечно, мечта. Вы есть за меня будете? Ага.
1: О, это классно.
0: Не, ну, все, наверное, дети хотят оказаться в стране, где вокруг... Я же рассказывал, что я хотел быть маленьким червячком, и чтобы мне встретилась большая клубника, я туда мог зайти, и так вот есть ее со всех сторон так внутри.
1: Интересно.
0: Ну, представляешь, я иду только по клубнике, со всех сторон и ем. Ну, вот у меня такая была мечта, я прям завидовал этим маленьким червячкам, которые просто, представляешь, ты внутри клубники находишься.
1: Представляю, ну, плохо.
0: Ешь, она не кончается.
1: А я помню, что видела в одной книжке такую картинку, была сказка про двух полевых мышей, и там была иллюстрация, где эти мыши в огромном чулане, и там очень много всяких явств. И я так хотела оказаться в этом чулане, там был мед, варенье, знаешь, там огурцы соленые, картошка. Я думаю, вот бы мне в такой чуланчик, я не знаю почему, меня прекрасно кормили.
0: Ой, замечательно. А так, Сергей нам написал, моя детская идея была масштабная, я хотел выкопать тоннель под землей прямо из своей комнаты до школы. Ну, чтобы утром просто открыть люк в полу и выйти уже в раздевалке, спортзал, например. Минуя холод и дорогу, не любил одеваться.
2: Чтобы не переодеваться, да.
1: Это, кстати, как в мультике «Смывайся», по-моему. Они же там где-то по всем люкам там быстренько...

0: Животные обслуживают. Ну, такое, будущее такое небольшое. И вот
1: слушай,
0: там как
1: ну,
0: раз,
1: удобно.
0: Да, студенты, их прям не видно. Они прям встал в кампусе в тапочках раз и пошел на лекции.
1: Может, не одеваться в шубку
0: ну,
1: там?
0: Ну, в общем, вот такое будущее уже оказывается. Кто-то фантазировал, оно существует, оно есть.
1: Классно.
0: Итак, да, продолжаем от тебя в четверг воспоминания принимать сообщения. Какие грандиозные идеи тебя посещали в детстве, что ты хотел сделать такого великого. Напиши нам, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Также группа GMFM во ВКонтакте. Пиши, где тебе удобнее. Все сообщения к нам попадают, все читаем. По традиции, за одно из сообщений вручим отличный приз в утренней гимнастике. Всем доброе утро!

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. В Первоуральске из-за проблем с водоснабжением, возникших после сильных дождей в регионе, закрыты более 20 детсадов и 10 лагерей. Решение было принято исключительно в целях соблюдения санитарных норм, сообщили в мэрии города, пишет Интерфакс. Напомню, в понедельник в регионе прошли сильные дожди и ливни. Они спровоцировали подтопление в районе насосной станции Верхнешайтанского водохранилища. Ремонтные работы на насосной станции идут круглосуточно. Не подается холодная вода 7500 горожан. Из-за подтопления в Первоуральске еще в 4 муниципалитетах введен режим ЧС из-за затоплений. Также в Екатеринбурге, Горно-Уральском округе, в Кушве и в Нижних Сергах. В Каменске-Уральском в ДТП с участием пьяного водителя погибли 4 человека. Авария случилась на улице Лермонтова. Как сообщили в облгаи, водитель «Инфинити» при развороте не предоставил преимущества в движении встречной ВАЗовской десятке. Водитель и трое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте. Результат освидетельствования водителя «Инфинити» показал наличие паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,612 миллиграммов на литр. Личности погибших устанавливает полиция, пишет «Ядин». Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3, окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Прошлой ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, пишет газета.ру. Россиянам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. Они включают кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, повреждение имущества, нарушение местных законов, сообщил телеканал ABC. Экстремалами оказались руферы Ангела Николау и Иван Биркус. На шпиле Иван сделал Ангеле предложение руки и сердца. За происходящим следил полицейский вертолет. Административный кодекс Нью-Йорка запрещает забираться на здания, свисать с них или прыгать, пишет «Москва-24». Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира. В матче 1/16 финала Мундиаля против Конго Кейн забил 2 мяча, обеспечив команде победу со счетом 2-1. Дубль позволил форварду довести число своих забитых мячей на мировых первенствах до 13. У Пеле было 12 голов. Кейн сравнялся по результативности с французом Жюстом Фонтеном. Все 13 мячей Фонтена были забиты в рамках одного турнира 1958 года. Это до сих пор является уникальным рекордом мировых первенств, отмечает «Вечерняя Москва». Сборная Англии выходит в 1/8 финала Мундиаля, где встретится с командой Мексики. Конго турнир покидает. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10:03. В Екатеринбурге всем доброе утро. За окном сейчас плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем дождь и гроза, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 22 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ». Где пробки?
4: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит переулок Рижский от Московской до 8 марта, также Щерс от машины до 8 марта. Московская от объездной до улицы Щерса. Много машин на Сибирском тракте от Бутурина до переулка Базовой и на Сибирском тракте от Взрывников до Лестехнического университета.
2: 102,5. Джем

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге. На заре мы подведем итоги утренней гимнастики. Сегодня у нас четверг воспоминаний был. Мы тебя спрашивали, какие грандиозные идеи тебя посещали в детстве. Ну и как пообещали за одно из сообщений, у нас есть отличный приз. Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого. Так, что у нас сегодня? Есть еще что почитать, есть кого наградить, да ведь?
1: Сергей пишет, в детстве мечтал стать директором школы, чтобы, наконец, у школьников началась нормальная жизнь. Рассуждали с одноклассником, что надо отменить дневники, школьную форму и сократить количество уроков. Я воображал, как в модном кожаном костюме сижу в кабинете директора, положив ноги на стол и отчитываю учеников за плохое поведение.
0: Вот это прям замечательно.
1: Шикарная картинка.
2: Дневники отменить, это, конечно, да, грандиозно.
0: Многие, наверное, когда учились в школе, да, хотели бы стать учителем, но в идеале, конечно, директором.
1: Поменяться.
0: Поменяться местами. И тогда бы я совсем другие законы сделал, да?
1: Да.
0: Тимофей написал, хотел попасть на Луну. Но мне кажется, многие, посмотрев там, не знаю, Мюнхгаузена, думали, что ты вообще реально осуществимо. Почему бы и нет? А потом вообще, когда вырастаешь, разочаровываешься в некоторых вещах, думаешь, а, так это всего-навсего сказки.
1: Да.
0: Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Светланы. Когда я ходила в начальную школу, то стоя на светофорах, фантазировала. Вот бы на всех перекрестках были телевизоры, и тогда никто бы не перебегал дорогу на красный свет, смотрел мультики. Я даже вижу этих бегущих детей, такие, опа, встали и замерли. Реализовал идею кто-то другой, пишет она. Другой, с огромными экранами и рекламой. Ну, то есть то, что сейчас можно увидеть, да, вокруг практически. Иногда, говорю, залипаешь. Даже вот я за рулем, и то иногда засмотришься на эту рекламу, пока тебя сзади не посигналят.
1: Аккуратно.
0: Света, ну что, мы тебя поздравляем, молодец, вручаем тебе наш главный приз, как и обещали, пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, на Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Внимание, назову сейчас главный тренд этого сезона.
0: Интересно даже услышать.
1: Да, это эффект голого лица.
0: Подожди, какой он еще может быть? Просто интересно.
1: Этот эффект нужно создавать, и создается при помощи прозрачных очков.
2: В смысле?
0: Эффект голого лица.
1: Да, при помощи прозрачных очков надеваешь очки, и все, эффект голого лица готов.
0: Ну, то есть это, видимо, без оправы получается.
1: Ну да, или тоненькая золотистая оправка.
0: Ага, чтобы
1: или серебристая.
0: Не скрывать лицо.
1: Да, но аккуратненько. Ну, то есть, бывают же такие очки в черной, строгой оправе или в роговой оправе. Mm-hmm. А здесь вот такая очень незаметная паутиночка такая. С таким аксессуаром ты выглядишь естественно, но при этом максимально стильно. Прозрачная оправа незаметно подсвечивает кожу и открывает взгляд. И данный аксессуар эксперты советуют носить с объемными пиджаками и простыми белыми футболками. То есть, еще есть такие советы.
0: Полностью собрала весь
1: образ.
0: Да,
1: образ
0: уже.
1: Лук целый, да. Uh-huh. В таких очках ты кажешься как будто чуть более интеллектуальным, но при этом ты не ботаник.
0: Ну, то есть, если у тебя очки с оправой с большой, ты ботаник. А если невидимые, парящие,
1: да, uh-huh. Ты такой свободненький интеллектуал.
0: Но при условии, что у тебя еще пиджак большой.
1: Или футболка белая хотя бы.
2: Не обязательно.
0: Пиджак не по размеру, скажет, еще выбрать.
1: Нет, только лицо должно быть голое, поэтому пиджак обязателен, Ярик.
0: На голое тело.
2: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня Шангри-Ла». В центре города сейчас плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем дождь и грозу. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура днем поднимется до плюс 22 градусов. В Первоуральске, в Полевском сейчас плюс 20. В Асбесте плюс 21. В Туринске плюс 22 градуса.
3: Реклама.
4: Алло, Шангри-Ла, здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
3: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Сервис Торг, Екатеринбург, Угарен 119-665-803-54-30.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Трудовая, от Березка тракта до Мурзинской, также Восточная от Советской до проспекта Ленина, Сибирский тракт от ЖД переезда до Лесотехнического университета. Много машин на Космонавтов, от улицы Индустрии до Бакинских комиссаров и на переулке Рижском от Московской до улицы 8 марта.
2: 102.5 Джем FM.

10:52 в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Сегодня у нас 2 июля, четверг, на календаре. Ну и сегодня у нас Международный день спортивного журналиста.

0: собачка бежит, а он на велосипеде...
1: Она его выгуливает.
0: Выгуливает, да. Катается прекрасно.
2: У меня племянник садился на скейтборд, привязывал мою собаку, она его тащила тоже. Он сидел так вот, ехал.
0: Они сильные вообще таскают, нормально. Так, ты также можно передать привет и поздравления. У нас сегодня в течение всего дня «Отзовись, порадуй». Наш номер неизменный, +7 932 020 102 5, мессенджер Макс. Ждем диджея Дэна, также встречаем Яну Ефимову. Ну и в 17.00 Миша Киселев и наше вечернее шоу «Джем без правил». Все это на Джем FM, много классной музыки, отличное настроение. Оставайся с нами, мы тебя любим.
3: Алло!

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. В Кушве, пострадавшей от урагана, уже отремонтированы 47 домов. 1 июля губернатор Денис Паслер приехал в город и лично проверил ход восстановления. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 22 жилых домах. Еще 59 готовят к ремонту. 160 строителей продолжают восстанавливать крыши. Кушвинцам, которые решили ремонтировать свои дома самостоятельно, региональные власти помогают со стройматериалами, рассказали в областном департаменте информполитики. Спецмашины вывозят мусор из города, делают по 200 рейсов ежедневно, пишет «Комсомольская правда». Вскоре в городе полностью восстановят газоснабжение. Пока завершены работы на 52 объектах из 76. Массированной атаке дронов сегодня ночью подверглась Ростовская область. Там сбито 25 беспилотников. К счастью, без разрушений и без пострадавших. Над Ленинградской областью сбиты 6 дронов. Между тем, Финляндия ввела ограничения над восточной частью Финского залива, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на ВВС страны. Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс Свободы» Армандо Мема заявил о том, что власти Финляндии, очевидно, сошли с ума, разрешив пролет дронов ВСУ над территорией страны для нанесения ударов по России. Российское правительство с 1 июля приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, а также Эстонией и Латвией, пишет «Москва-24». Квартиры в Сочи этим летом резко подешевели. Реальные цены вторички снизились на 12-15%. Об этом рассказал газете «РУ» директор федеральной компании «Этажи в Сочи» Павел Быков. Средняя стоимость квадратного метра за год продемонстрировала слабый рост 1-2%, но фактически объекты продаются дешевле, чем прошлым летом. Основная причина в слабом туристическом сезоне в этом году, из-за чего часть тех, кто покупал квартиру в ипотеку и планировал выплачивать ее за счет сдачи в аренду, не потянули платежи и срочно продавали и продают квартиры с дисконтом, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге на 2 месяца перекроют маленькую, но важную улицу Ротную в поселке Совхозный в Ленинском районе. С 14 июля и до 12 сентября ограничат движение в районе дома 21 на улице Комбинатской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Перекрытие связано с проведением сетей водоснабжения к новостройке на улице Комбинатской, 21. Водоканал просит граждан с пониманием относиться к временным неудобствам, пишет Ядин. В Екатеринбурге идет жара, а дожди наконец прекратятся, пишет Ядин, ссылаясь на прогнозы погодных метеоресурсов. В конце недели в регионе ожидаются 30-градусные отметки. Но сегодня еще сохранится влияние циклона с севера Казахстана, будут эти дожди. Завтра, 3 июля, осадки вероятны в основном в восточной половине области. С 4 по 6 июля будет преобладать погода без осадков, но возможны короткие локальные дожди, отметили в Уралгидромете. В понедельник, 6 июля, температура по области может составить до плюс 30 градусов. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем доброго, бодрого. В Екатеринбурге 11.03, за бортом плюс 19 пока градусов. На сегодня синоптики нам пообещали облачную пагу с прояснениями. Днем возможен дождь и гроза. Ветер севера от 3 до 8 метров в секунду в течение дня. 20-22 выше нуля.

это улыбка, так улыбка, бедный. Сергей Приказчиков, группа «Пицца» на RGMFM. Ну, в смысле бедный, в хорошем смысле. Тебе тоже побольше причин для улыбок, почаще, пошире. Ну, а одна у нас на всех есть. Завтра уже пятница, ну, в любом случае, да, четверг. Не последний, конечно, рабочий, но, тем не менее, это лучше, чем вторник, или понедельник, или среда. А, в общем... Даже в мелочах можно находить что-то хорошее и приятное. А я еще добавлю ко всему позитиву и хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэн. Всем приветище. Скоро дискотека «Авария», затем «Зиверт». А прямо сейчас Леони на «Джемах».

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.18 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. ИКАД стоит на дороге к озеру Глухой до Новомосковского тракта, 19 км до моста через железную дорогу, от моста через железную дорогу до реки Березовка, а также от моста через железную дорогу до реки Пышма и от дороги Р-352 до Верхотурского проезда. Это все ИКАД. Титово от Рижского переулка до Братская, Московская от Собизной до Волгоградская, от Чёрса до Волгоградская, Шевская, от Тепличной до Космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: ко дну.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Сати Казанова осознанно отказалась от пластики. Певица заявила, что осознанно отказывается от хирургических и косметологических вмешательств в свою внешность. Сати полностью принимает возрастные изменения, но ее это особо не расстраивает. Сати прокомментировала, цитирую, «Да, кожа у меня уже не та, что раньше, как и овал лица, плюс есть морщинки, и меня это, безусловно, не сильно радует, но и сказать, что я сижу и страдаю из-за этого, тоже не могу». Артистка отмечает, что в ее уход за кожей входят только безопасные способы, а именно регулярные массажи и препараты на выжимках растений. Однако тех коллег, кто любит ложиться под нож хирурга, артистка не осуждает. Главное, чтобы результат соответствовал ожиданиям. Отмечу, что Сати Казановой 43 года. Сати так прекрасно выглядит. Не нужно ничего менять. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 11:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня за бортом. Плюс 20 градусов и периодически выглядывает солнце. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь и гроза. Ветер с севера от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 20-22 тепла.
2: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон и любимая кухня помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акции действуют до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Грустно, обидно, это понятно, но все-таки в какой-то момент нужно отпустить прошлое и двигаться дальше. Ну а как иначе? Группа Биз, Таня, Катя, не плачь. Девчонки, не плачьте. Все будет хорошо, это касается абсолютно всех. Ну и, конечно, все хорошо в плане музыки. У меня на ближайшее будущее все готово. Отличного тебе четверга, двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Филатов, Карас и диджей Грув, Виагра и Вахтанг затем. А прямо сейчас холи-моли на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
5: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: В Кушве, пострадавшей от урагана, уже отремонтированы 47 домов. 1 июля губернатор Денис Паслер приехал в город и лично проверил ход восстановления. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 22 жилых домах, еще 59 готовят к ремонту, 160 строителей продолжают восстанавливать крыши. Кушвинцам, которые решили ремонтировать свои дома самостоятельно, региональные власти помогают со стройматериалами, рассказали в областном департаменте информполитики. Спецмашины возят мусор из города, делают по 200 рейсов ежедневно, пишет «Комсомольская правда». Вскоре в городе полностью восстановят газоснабжение. Пока завершены работы на 52 объектах из 76. Массированной атаке дронов сегодня ночью подверглась Ростовская область. Там сбито 25 беспилотников. К счастью, без разрушений и без пострадавших. Над Ленинградской областью сбиты 6 дронов. Между тем, Финляндия ввела ограничения над восточной частью Финского залива, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на ВВС страны. Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о том, что власти Финляндии, очевидно, сошли с ума, разрешив пролет дронов ВСУ над территорией страны для нанесения ударов по России. Российское правительство с 1 июля приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, а также Эстонией и Латвией, пишет «Москва-24». Квартиры в Сочи этим летом резко подешевели. Реальные цены вторички снизились на 12-15%. Об этом рассказал газете «Ру» директор федеральной компании «Этажи в Сочи» Павел Быков. Средняя стоимость квадратного метра за год продемонстрировала слабый рост 1-2%, но фактически объекты продаются дешевле, чем прошлым летом. Основная причина в слабом туристическом сезоне в этом году, из-за чего часть тех, кто покупал квартиру в ипотеку и планировал выплачивать ее за счет сдачи в аренду, не потянули платежи. Срочно продавали и продают квартиры с дисконтом, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге на 2 месяца перекроют маленькую, но важную улицу Ротную в поселке Совхозный в Ленинском районе. С 14 июля и до 12 сентября ограничат движение в районе дома 21 на улице Комбинатской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Перекрытие связано с проведением сетей водоснабжения к новостройке на улице Комбинатской, 21. Водоканал просит граждан с пониманием относиться к временным неудобствам, пишет Ядин. В Екатеринбурге идет жара, а дожди наконец прекратятся, пишет Ядин, ссылаясь на прогнозы погодных метеоресурсов. В конце недели в регионе ожидаются 30-градусные отметки. Но сегодня еще сохранится влияние циклона с севера Казахстана, будут эти дожди. Завтра, 3 июля, осадки вероятны в основном в восточной половине области. С 4 по 6 июля будет преобладать погода без осадков, но возможны короткие локальные дожди, отметили в Уралгидромете. В понедельник, 6 июля, температура по области может составить до плюс 30 градусов. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.02 на наших радиных в центре Екатеринбурга, плюс 20 градусов. На сегодня синоптики прочат облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь и гроза, ветер с севера от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 20-22 выше нуля.

чел, который замедляет время. Ну, может быть, на физическом уровне. Почему? Может быть, так и есть. Время не останавливается, но, тем не менее, когда рядом любимый, с кем хорошо, классно, кайфово, хочется, чтобы этот миг не заканчивался ни за что и никогда. Градусы со свеженькой вещицей на ресницах тебе. Ну, вот таких моментов побольше, почаще, ну, как минимум, приятного гармоничного четверга и удачного абсолютно во всем. А я добавлю музыку для настроения. Музыка только хорошая на Jam.fm. Меня зовут DJ Dan. Скоро Бахти и Туркен, затем Эрика. Прямо сейчас Андрей Звонкий на Jam.fm.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 12.16 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. Московская стоит от советской женщины до волгоградской, космонавтов от индустрии до Ломоносова, Шаумяна от Ясной до Серафим Дерябиной. Постоим на Амунс, над Барнина до Объездной. Норильская стоит от ЖД переезда проезжей, Восточка от Куйбышева до Малышева, Шевская от Тепличной до космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.
2: Звук поста.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Оксана Самойлова выпустит песню о бывших. Ранее журналистам стало известно, что бывшая жена Джигана мечтает о запуске сольной музыкальной карьеры. И теперь блогер в очередной раз подтвердила свое решение. Оксана отметила, что скоро выпустит песню и посвятит ее бывшим. Как пишет Супер, Оксана Самойлова выпустит трек под псевдонимом Сэмми. Получил название «Мамми». Сама модель поделилась. «Это не дисс, это больше собирательный образ всех наших девчачьих бывших. Я особо ни на что не претендую, кроме того, чтобы каждая девчонка, которую когда-то обидел мужчина, почувствовала свою силу и поняла, что она самая лучшая и самая ценная в этом мире». Блогер намекнула, что и сама относится к релизу с юмором и очень надеется, что поклонники это тоже оценят. Интересно, как же отреагирует Джиган? Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 12.28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе «Китайская кухня Шангрила» в центре города. Солнечно преимущественно и плюс 21. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь и гроза. Ветер севера от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 20-22 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: вкуса.
1: А может быть и есть запахом? Ну, лично я помню только по детским воспоминаниям, школа, учителю, там у гладиолусов 100% запаха не было. А сортов-то много, может быть, такие и есть. Группа Корни на Джем FM, ну, в нашем случае, без всяких может неопределенности, 100% только хорошая музыка. И хорошего четверга. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Джонни, затем Алан Волкер и британская певица Мик. Ну, а прямо по курсу Мэри Гу на Джем FM.

0: прижаться крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Музыка
2: на Jam FM.
1: Настроение
2: на Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
2: Jam FM.
1: Пролет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Водители Екатеринбурга сегодня застряли в пробках на Сибирском тракте из-за новых ограничений на пересечении с переулком Базовым. Там строится заключительный нижний мост мегаразвязки. Проезжую часть в среду заузили. Автомобилисты пишут, что изменена схема движения под новыми эстакадами на старом Сибирском тракте. Поток в сторону города пущен по встречной полосе. Изменилась схема проезда в переулке Базовом. Со стороны Базового в сторону Комсомольской на светофоре знаки движения по полосе. Правая поворот направо, левая полоса налево. Обратно поворот Сибирского тракта в сторону Базового по дополнительной временной полосе под мостами. Такие ограничения будут до августа, сообщали ранее в мэрии, пишет Ядин. В Кушве, пострадавшие от урагана, уже отремонтированы 47 домов, сообщает сегодня Департамент информполитики области. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 22 жилых домах, еще 59 домов готовят к ремонту, 160 строителей продолжают восстанавливать крыши. Кушвинцам, которые решили ремонтировать сами, региональные власти помогают со стройматериалами, пояснили в областном департаменте. Спецмашины вывозят мусор из Кушвы, делают по 200 рейсов ежедневно. Вскоре в городе полностью восстановят газоснабжение, пока работы завершены на 52 объектах из 76, отмечает «Комсомольская правда». Губернатор Денис Паслер подписал указ о присуждении премии победителям и призерам двух чемпионатов. Денежное поощрение получат 46 молодых специалистов из Свердловской области и 28 их наставников, принявших участие в финале чемпионата «Профессионалы» и чемпионате высоких технологий 2025 года. Чемпионатное движение способствует укреплению кадрового потенциала Свердловской области, отметил Денис Паслер. Также призеры могут получить возможность пройти стажировку или предложение о трудоустройстве. Чемпионат проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Первый прямой рейс из Танзании прибыл сегодня в московский аэропорт Внуково, сообщается на онлайн-табло авиагавани. Авиаперевозчик Air Tanzania планирует летать между двумя странами трижды в неделю по маршруту Дар-эс-Салам, Москва-Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 787 Dreamliner по вторникам, четвергам и субботам, пишет «Вечерняя Москва». Фильм «Зима в Простоквашино» выйдет в прокат накануне Нового года, 17 декабря, сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Она отметила, что первый проект понравился зрителям, и создатели поспешили снять второй. Напомню, 1 января фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна вышел в кинотеатрах России. Дядю Федора сыграл Роман Панков, его отца Павел Прилучный, почтальона Печкина Ивана Хлобыстин. Кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка создали с помощью компьютерной графики, озвучили их Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 13.03 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21. На завтра, пятницу, 3 июля. Синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 17, 21, выше нуля.

Уже просто это слово наедине приятно звучит, приятно слуху. Нюша, на Jam FM, тебе приятного четверга, побольше приятностей, ну а чтобы еще и улыбочка пошире была, добавим хорошую музыку. Меня зовут Диджи Дэн. На подходе Бандера, затем Юлиана Караулова, ну а прямо сейчас Авалан Рокстон на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 13.16 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 3 балла из 10. Космонавтов стоит от Индустрии до Ломоносова, Московская, Чёрс до Волгоградская, Шевская, Тепличная до Космонавтов, Восточка, от Куйбышева до Малышева, тормознём на Халтурина от Готвальда до Кирова, Трудовая стоит от Берёзовского тракта до Мурзинской, Московская от Хомякова до Ленина.
0: И снова музыка прямо сейчас.

происходит из персидского языка и переводится как «мой дорогой» или «моя дорогая». О любви. Эд Ширан, Азизам на Джем ФМ. Ну а ты своих дорогих зазнубушек можешь порадовать вниманием, побаловать, сделать в любом случае приятное. Ну и вообще кого угодно, друзей, коллег, поздравления, приветы, все тебя принимаю, зачитываю, звучит здесь на волне 102.5 и, конечно, на сайте radiojamfm.ru. Там же на сайте можешь оставлять весь позитивчик свой, также писать мне в Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, либо в группе Джем ФМ ВКонтакте, пожалуйста, выбирай. Наше общение на Джем ФМ, отзовись, порадуй, все, принимаю, зачитываю. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Максим, затем Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Но прям по курсу Виктория Дайнека на Джем ФМ.

0: не спать.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Прохор Шаляпин рассказал о своем страхе. Шоумен откровенно поделился своими переживаниями. В эфире одного из шоу Прохор заявил, что многие люди боятся одиночества. Однако для него это состояние не представляет никакой угрозы. Прохор поделился. «Я не понимаю, что значит бояться одиночества. Это глупость такая. Не боюсь. Я боюсь бедности». Как пишет Супер, Шаляпин также убежден, что обилие денег на счету не делает человека счастливее. Также он назвал чрезмерно озабоченных славой коллег внутренне опустошенными и утратившими душевное равновесие. Поклонники не удивились такому высказыванию. Они считают, что шоумен уже давно стал синонимом к слову «роскошь» в российском шоу-бизнесе. Отмечу, что Прохор Шаляпин родился в простой семье рабочих. Он уверял, что теперь, когда у него есть возможность покупать вещи в лучших магазинах, он получает от этого огромное удовольствие и не скрывает этого. Артист не желает больше возвращаться к нищете. Думаю, что это никогда больше не повторится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
4: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон и любимая кухня помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Водители Екатеринбурга сегодня застряли в пробках на Сибирском тракте из-за новых ограничений на пересечении с переулком Базовым. Там строится заключительный нижний мост мегаразвязки. Проезжую часть в среду заузили. Автомобилисты пишут, что изменена схема движения под новыми эстакадами на старом Сибирском тракте. Поток в сторону города пущен по встречной полосе. Изменилась и схема проезда в переулке Базовом. Со стороны Базового в сторону Комсомольской на светофоре знаки движения по полосам. Правая поворот направо, левая полоса налево. Обратно поворот Сибирского тракта в сторону Базового по дополнительной временной полосе под мостами. Такие ограничения будут до августа, сообщали ранее в мэрии, пишет Ядин. В Кушве, пострадавшие от урагана, уже отремонтированы 47 домов, сообщает сегодня Департамент информполитики области. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 22 жилых домах, еще 59 домов готовят к ремонту, 160 строителей продолжают восстанавливать крыши. Кушвинцам, которые решили ремонтировать сами, региональные власти помогают со стройматериалами, пояснили в областном департаменте. Спецмашины вывозят мусор из Кушвы, делают по 200 рейсов ежедневно. Вскоре в городе полностью восстановят газоснабжение, пока работы завершены на 52 объектах из 76, отмечает «Комсомольская правда». Губернатор Денис Паслер подписал указ о присуждении премии победителям и призерам двух чемпионатов. Денежное поощрение получат 46 молодых специалистов из Свердловской области и 28 их наставников, принявших участие в финале чемпионата «Профессионалы» и чемпионате высоких технологий 2025 года. Чемпионатное движение способствует укреплению кадрового потенциала Свердловской области, отметил Денис Паслер. Также призеры могут получить возможность пройти стажировку или предложение о трудоустройстве. Чемпионат проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Первый прямой рейс из Танзании прибыл сегодня в московский аэропорт Внуково, сообщается на онлайн-табло авиагавани. Авиаперевозчик Air Tanzania планирует летать между двумя странами трижды в неделю по маршруту Дар-эс-Салам, Москва-Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 787 Dreamliner по вторникам, четвергам и субботам, пишет «Вечерняя Москва». Фильм «Зима в Простоквашино» выйдет в прокат накануне Нового года, 17 декабря, сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Она отметила, что первый проект понравился зрителям, и создатели поспешили снять второй. Напомню, 1 января фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна вышел в кинотеатрах России. Дядю Федора сыграл Роман Панков, его отца Павел Прилучный, почтальона Печкина Ивана Хлобыстин. Кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка создали с помощью компьютерной графики, озвучили их Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 14.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга, плюс 21. На завтра, пятницу, 3 июля, синоптики нам пообещали перемену облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных, направление от 2 до 7 метров в секунду, а этой ночью до плюс 16, завтра днем 17, 21, выше нуля.

Если вдруг не пробовал, вот, пожалуйста, предложение не бояться. И причем не просто с головой, в счастье. А может быть, понравится? Наталья Подольская на Jam FM, а я предлагаю просто, не так глобально. Оставаться, располагаться и хорошая музыка Special for You. И отличного четверга. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Маранди, еще раньше. Диджей, демиксер Денис Клявер. А прямо сейчас Диджей Смэш на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8408-48.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
3: Вход бесплатный, 0+.
6: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке свое уральское. На втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации – 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 14.17 в Екатеринбурге. А на страничке сервис Яндекс.Карты те же 3 балла из 10. Московская стоит от объездной до Волгоградской. Черсет тоже до Волгоградской. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Сибирский тракт от Бутурина до Базового переулка. Комсомольская стоит от Педагогической до объездной. Потерпим на Шевской, тепличный Космонавтов. На Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Дана Борисова раскрыла подробности жизни своей дочери. Дана рассказала, что сейчас девушка сознательно держится в стороне от публичности. В беседе с журналистами она раскрыла, что Полина проходит курс приема препаратов для ментального здоровья. Одним из главных побочных эффектов является набор веса. Она прокомментировала: «У этих препаратов есть побочка, тебя может разнести». Соответственно, Поля немного набрала вес, поэтому решила не появляться в медиапространстве, потому что не хочет стать жертвой хейта. При этом телеведущая подчеркнула, что решение дочери никак не связано со слухами, будто Полина под влиянием своей знаменитой матери изуродовала внешность пластической хирургией. Дана заверила, что как только девушка справится с проблемой лишнего веса, она постепенно начнет возвращаться к публичной жизни. Будем надеяться, что у Полины непременно все наладится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половин третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе «Китайская кухня Шангрила». В центре города плюс 22. На завтра, пятницу, 3 июля, синоптики пообещали перемену облачности, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила, здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосею.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осерый Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Привет, прилетел и признание. Привет, Jam FM. И всем хорошего настроения и улыбок. А вот своей Олюшке большой привет и большой люблю. Это Гоша, как я уже говорил, с приветом и с признаниями. Гоша, респект, уважуха. Если тоже хочешь признаться, поздравить, рассказать, речитатив и все, вообще все, что угодно, поделиться хорошим настроением, ну, это в первую очередь, пожалуйста, я в твоем распоряжении, Jam FM в твоем распоряжении, наше общение. Отзовись, пора.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинение против гражданина Украины по делу о подрыве северных потоков. Следователи считают, что диверсанты сняли яхту для доставки газопроводом больших объемов высокоэффективной взрывчатки в международные воды в районе датского острова Борнхольм. Там группа диверсантов прикрепила взрывные устройства к таймерам газопроводам до 22 сентября 2022 года. Взрывные устройства сработали в том же году 26 сентября. Обвиняемый гражданин Украины вместе с сообщниками разрабатывал план диверсии по поручению украинских госструктур. Целью диверсии было навсегда перекрыть поставки по газопроводам и не допустить получения России доходов от продажи газа, пишет «Коммерсант». Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению беспилотников. Один квадрокоптер сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской. Второй с прикрепленной имитацией бомбы упал вблизи здания Роспосольства, рассказали в пресс-службе дипмиссии. Там подчеркивают, что подобные инциденты стали систематическими, а расследование до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов. При этом речь идет о прямом нарушении шведского законодательства, пишет газета.ру. В Свердловской области затоплены более 300 домов, более 3000 приусадебных участков в 17 муниципалитетах. В пунктах временного размещения находится 18 человек. Ликвидируют последствия подтоплений более 300 человек, 90 единиц техники. За сутки от воды освободились более 180 частных жилых домов, почти 1500 приусадебных участков, 2 участка автодорог, сообщили сегодня в МЧС области. Спасатели оказывают адресную помощь, вывозят людей с подтопленных территорий. Организован подвоз питьевой воды. Продолжается расчистка русел рек и откачка воды, пишет «Новый день». На главной улице Нижнего Тагила, проспекте Ленина, остановят движение трамваев. Будут ремонтировать теплосети, сообщает «Тагил Лайф». Ремонтные работы должны были начаться накануне, 1 июля, но сроки перенесли из-за сильных дождей и паводка. Перекладывать сети решили, когда вода полностью уйдет. Подрядчик заменит 600 метров теплотрассы на улице Красноармейской от отделения Соцфонда России до перекрестка с улицей Газетной. После этого проведут работу на перекрестке с проспектом Ленина в Тагиле. Трамваи в этот период ходить по проспекту не будут. Машины пустят по одной полосе в каждую сторону, пишет «Комсомольская правда». Для студентов из 14 стран, которые учатся в Екатеринбурге, устроили туристический пикник у горы Волчиха, сообщает «Уральский меридиан». На пикник пригласили 30 участников Международного клуба дружбы, которые приехали из Саудовской Аравии, Индии, Хорватии, Таджикистана, Перу и других стран. Студентов посвятили в туристы на вершине Волчихи и накормили обедом в полевых условиях. Мероприятие прошло в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре текущего года, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 15.03 на наших ходиках в центре Екатеринбурга плюс 22. На завтра 3 июля пятницу. Синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью в Екатеринбурге до плюс 16, завтра днем 17.21 тепла.

Солнце, песок могут отсутствовать, а вот сиять, сиять доступно абсолютно всем и каждому. Главное, ведь повод, причина, вот их будет, пусть у тебя будет побольше. Метфамин, вот так позитивненько, ярко открывает этот час, а я продолжаю снабжать хорошей музыкой. Зовут Диджей Дэн, на подходе дискотека «Авария и блестящий», затем «Лющий», а сейчас «Лок» на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 15.04 в Екатеринбурге. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Сибирский тракт стоит от Бутурина до Базового переулка Московской, от Объездной, от Шумяна, все это до Волгоградской. Космонавтов от Индустрии до Бакинского комиссаров. Сибирский тракт от ЖД переезда до Лесотехнического университета. Постоянно Щербакова от Самолетной до Павлодарской, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Певица Марго поделилась очень грустным моментом. Марго Овсянникова призналась, что съемки вдали от сына даются ей тяжело. В разговоре с журналистами артистка поделилась впечатлениями от участия во втором сезоне шоу «Мастер игры». И хотя, по ее словам, решение присоединиться к проекту она приняла быстро, некоторые трудности все-таки возникли. А именно, не просто Марго было оставить сына в Москве. Она прокомментировала: «Это очень грустный момент, и единственное, из-за чего я не хотела уезжать из Москвы. Я очень люблю сына, ему сейчас почти 4 года, и это тот возраст, когда ему нужна мама. Сложно с ним разрывать контакт, ведь у нас здесь практически нет телефонов, а когда их выдают, в Москве уже глубокая ночь». Она подчеркнула, что мальчик очень ею гордится. Марго дополнила: «Когда он приходит на мои выступления, так всегда гордо смотрит, и для меня это всегда очень трогательно». Да уж, разлука с сыном – испытание явно пожестче, чем в рамках шоу. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 15.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня» в центре города. Плюс 22 на завтра, пятницу, 3 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 17-21 тепла.
0: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Гарри, конечно, это хорошо, но не у всех оно под боком, честно говоря. Поэтому при желании можно ведь находить другие небольшие, маленькие радости, чтобы осчастливливать себя любимого. Вот так и пусть и происходит. Ну, а если еще и море под боком, то совсем огонь. Группа Добро на Jam FM, но точно, что я могу тебе гарантировать, это хорошая музыка. Двигаемся дальше. Зовут меня Диджей Дэн. На подходе Зиверт, затем Полина Гагарина. Ну, а прямо сейчас компанию составит Cancel Training на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Свердловские антимонопольщики не выявили сговоров на топливном рынке региона. Об этом сообщила начальник отдела по борьбе с картелями управления ФАС Ольга Смирнова. По ее словам, на сегодняшний день нет сигналов о том, что динамика цен – это результат каких-либо соглашений между участниками рынка, либо злоупотребления со стороны крупных участников, например, доминирующим положением. При этом, если на топливном рынке выявят недобросовестные действия, будут приняты соответствующие меры, пишет «Комсомольская правда». Напомню, топливо в регионе продолжает дорожать. Больше всего почти на 5% подорожал бензин АЕ-92. Также регион испытывает дефицит автотоплива. Между тем, в России зафиксирован рекордный спрос на ГБО – газобаллонное оборудование для автомобилей. Рост спроса за последние два месяца составил 35% к марту и апрелю, пишет газета «Известия». Официальные сертифицированные сервисы по установке ГБО испытывают наплыв клиентов, говорит источник, близкий к Минэнерго. Сроки и цены разные. Примерная стоимость установки – 55 тысяч рублей, плюс оформление документов – еще примерно 20 тысяч. По данным ГАИ, в начале года в стране насчитывалось 2 300 тысяч автомобилей на газе, или около 3,4% от общего парка машин. Черногория открыла визовый центр в Екатеринбурге. Там будут оформлять визы для граждан третьих стран и для россиян, планирующих пребывание в этой балканской стране более месяца. Такие же центры появились в Москве, Архангельске, Мурманске и других городах. Пока россияне по-прежнему могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Но после вступления страны в Евросоюз властям Черногории придется синхронизировать законы с европейскими. Это означает в том числе наличие более жесткого визового режима. Также Черногория готовится ужесточить миграционные законы, сложнее станет получить вид на жительство. «Уши, лапы, рок-н-ролл» – так называется большой фестиваль в поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным, который пройдет в Екатеринбурге. 12 июля он состоится в «Свобода концерт-холле». Там состоятся конкурсы, яркие фотозоны, музыкальная программа со специальными гостями, солистом Екатерининского оркестра Алексеем Петровым и артистом театра эстрады Вячеславом Ливановым. В 2 часа дня состоятся разные активности, конкурсы, сбор средств и кормов для животных, вход бесплатный. На благотворительный концерт в 16:00 вход по билетам, но детей до 7 лет пустят бесплатно при наличии подтверждающих документов. Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3, окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Прошлой ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, пишет газета «Ру». Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Начало 5 в Екатеринбурге, а в центре города плюс 21. На завтра, 3 июля, пятницу, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 17.21, тепла.

Винтаж на Джем ФМ, ну а в нашем лесу, каменных джунглях Екатеринбурга, начало пятого. Почему весело? Да потому что это как минимум завершение работы, вечер и все-все-все приятности. Пусть это все быстрее на тебя нахлынет, если еще не случилось завершаться все удачно. А рабочие процессы, ну и, конечно, планов приятнейших. В моих хорошая музыка. И только для тебя. Меня зовут Диджей Дэн. Уже готовится не лет Олег Майя, Милюш Свик, затем Ингридс. Ну а прямо сейчас Майя Мишель на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 16:17 в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Московская стоит от Чёрса до Волгоградской, Малышева от Мамы Сибиряка до 8 марта, а Сибирский тракт от ЖД переезда до Лесотехнического университета. Постоим также на Белинского, Карла Липкнехта от Куйбышева до Ленина на 8 марта, от Декабриста до Радищева. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта, Шевская, Тепличная до Космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Максим раскрыла самый важный пункт в своем райдере. Звезде очень важно соблюдение технических моментов. Именно в этом, по словам Максим, залог хорошего выступления. Как пишет Супер, в подготовке к концерту для артистки важно все, включая расстояние от певицы до музыкального и светового оборудования. К слову, оно должно быть ровно 52 сантиметра. Максим прокомментировала. Когда тебе фанфары бьют в глаза, ты знаешь, что делаешь 2 шага вперед, 4 шага вокруг этого комбо и 2 шага назад. Ты не поворачиваешься к зрителю и делаешь такие проходы спокойно. И, конечно, я летала. Каблуки выше меня, потому что не выполнялись такие вещи, казалось бы, которые не имеют значения. Остальные пункты в райдере певицы особо не отличаются от большинства других звездных коллег. В одном из шоу она призналась, что однажды запросила у организаторов мероприятия жареного страуса. Но только для того, чтобы проверить, читали ли они этот документ. Правильно, технические требования – одни из самых важных для артиста. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор» кафе китайской кухни «Шангрила». Солнечное в центре города, плюс 23. На завтра, в пятницу, 3 июля, синоптики пообещали перемену облачность, возможен дождь. Ветер в переменных направлениях от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 17-21 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки 2 крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мое «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

Оставим, скоро появится здесь на Jam FM Миша Киселев, Яна Ефимова, вечернее шоу в 17.00, как всегда, точно по расписанию, с них интересности, полезности и, конечно, подарки. Ну, подарки не просто так, есть тема на день сегодняшний, да, чем ты заслужил повышение зарплаты. Кто-то сейчас скажет, ага, дождешься. Но все-таки есть те, кто, у которых это, точнее, произошло, может быть, недавно, давно, вот... Кто об этом мечтает, для них это будет звучать как инструкция к применению, как лайфхаки, как можно действовать, чтобы это тоже случилось в их жизни. Итак, чем ты заслужил повышение зарплаты? Все свои истории, комменты можешь оставлять. Макс, плюс 7932-020-102.5, либо писать в группе Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах оставляй. Ну и большой плюс, напишешь, поделишься, добро другому сделаешь. Кто только мечтает о повышении зарплаты, как я выше говорил. А, и с другой стороны, можешь еще подарок заполучить. Однозначно. А, ребята выберут автора лучшего сообщения и на блюдечке с голубой каемочкой, что называется. Итак, не пропусти. Вечернее шоу «Джем без правил». Тема «Чем ты заслужил повышение зарплаты?». А меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше. Скоро Дэвид Гетта и One Republic. Затем «Елка». А прямо сейчас чата покидальщица, Клава, Кок, на Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В России с 1 октября будут введены ограничения для самозанятых, выполняющих заказы через цифровые платформы. Продолжительность работы на одного клиента не должна превышать 60 часов в месяц в течение полугода. Об этом пишет РБК. При превышении порогов фрилансер больше не сможет принимать новые заказы этого клиента. Площадка их просто заблокирует. Цель новой нормы – ограничить подмену трудовых отношений, при которых бизнес оформляет фактических сотрудников как самозанятых, экономя таким образом на налогах. Изначально порог составлял 160 часов и позволял фрилансерам работать над долгосрочными проектами. Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты водителя автобуса, который сбил пешеходов у храма Большой Златоуст. И защита, и обвинение представляли в суде в своей позиции. Суд оставил меру пресечения обвиняемому без изменения. Об этом пишет «Новый день» со ссылкой на пресс-службу. Напомню, что в аварии погибли 4 человека, в том числе 9-летний мальчик. Еще трое пострадавших до сих пор остаются в больнице. Высокий уровень воды в Исете в Екатеринбурге сохраняется даже через 3 дня после рекордного дождя. Набережные в центральной части города частично остаются подтопленными. Фотографии публикует портал Яди. Напомню, согласно заявлениям синоптиков, с учетом понедельника, 29 июня, в Екатеринбурге в первый месяц лета выпала тройная норма осадков. Россияне используют перерыв на еду в качестве способа сбежать с работы. Так ответили 52% респондентов. Больше 40% вспоминают о еде ближе к обеду, и каждый четвертый думает о приеме пищи уже до начала рабочего дня. Главными поводами для перекуса на работе респонденты называют голод, а также усталость, стресс или напряжение. Кроме этого, в списке ответов оказалось общение с коллегами и простая скука. Финляндия нашла на границе с Россией золото. По данным геологоразведки, речь идет сразу о 4 месторождениях, разрабатывать которые начнут в ближайшие 4 или 5 лет. Протяженность золотоносной жилы может составлять до 7 километров. Тянется ли она на российскую территорию, не уточняются, пишет «Известия». В это же время уникальный самородок из 2 видов янтаря весом в 1,5 килограмма и возрастом около 40 миллионов лет добыли на Калининградском янтарном комбинате. Об этом сообщили представители Ростеха. Самородок назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. Об этом пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, пятницу, 3 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до +16, завтра днем 17-21, выше 0.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время начинать на часах 17.08, а за окном сегодня в центре города плюс 20 градусов. Давайте, плюс 21. Ну, когда-то среди дождей надо же тоже поулыбаться немножко.
3: Не знаю, погода, честно, вот июль месяц, уже лето в самом разгаре, где это лето у нас, нету жары никакой, нету солнышка, хотя в воскресенье уже обещают 27 градусов.
2: Что я точно знаю, так это нас двоих, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Мы сегодня решили пообсуждать такую, знаете, щепетильную, я бы сказал, тему, быть может, наш руководитель тоже нас слушает, и мы как-то тоненько ему намекнем, да, в этом вопросе.
3: Чем ты заслужил повышение зарплаты?
2: Мы, знаете, согласно статистическим данным, я вот посмотрел, согласно этим данным, абсолютное большинство, причем около, ну вот плюс-минус 85% работающих екатеринбуржцев считают, что они достойны повышения заработной платы и ожидают увеличения своего дохода. 85%.
3: Это наши
2: ребята. Да-да-да, я конкретно сейчас говорю про Екатеринбург, не иду куда-то дальше. Нам интересно, что здесь и сейчас. Представляешь, 85%, то есть по большому счету, если делить на нас двоих, ну, условно, ты, например, точно хочешь, согласно этим процентам, а я такой, ну, надо бы, но если нет, то нет. Ну, то есть я метаюсь. Да, то есть я как бы метаюсь, получается. Но 85% людей ожидают повышения. А вот как показывает практика, компании-то как бы не сильно хотят. 25% компаний всего, ну, из всех опрошенных, ну, как-то, причем планируют только повысить эту историю.
3: Ну, это уже хорошо, что разговоры такие ведутся все-таки.
2: Ну, по факту, да.
3: Ты скажи, вот чем ты заслужил повышение зарплаты?
2: Давай так, локально берем сейчас про радио или вообще?
3: Вообще в целом,
2: почему я сейчас у меня какой-то застой. И я вот, знаешь, обычно мотивирую себя на повышение зарплаты, регламентируя тем, что я, например, сейчас вот там работаю, я набрался опыта, плюс у меня действительно я расту как непосредственно, ну, давай назовем это ведущий, то есть я работаю над собой, то есть это какая-то такая опытная история для меня с точки зрения ведения не подразумевает какие-то, знаешь, прохождения мастер-классов. То есть вот если локально, я бы вот с большим удовольствием. Ну, я имею в виду речь, там, именно структурирование рассказов. То есть вот это точечно.
3: Такие навыки.
2: Я бы с удовольствием, да, на самом деле я уже в течение 2 месяца прорабатываю вопрос для того, чтобы заняться речью. Единственное, ищу человека достаточно высокой квалификации. То есть просто кого-то у меня таких полно. Ну, а вот именно
3: специалиста настоящего.
2: Да, да. Тот, кто, знаешь, который говорит, я не работаю с абы кем. Вот так. И ты такой, ну возьмите, пожалуйста. Вот с таким человеком я бы, наверное, да. Профессиональный рост плюс определенная медийная реклама. Вот так.
3: Ну, кто знает, возможно, сейчас этот самый человек, репетитор по речи, тебя услышит и откликнется.
2: Кстати.
3: А я просто скажу про себя, что я чем заслужила повышение зарплаты, тоже в целом скажу о работе. Зачастую делаю больше, чем от меня в целом нужно.
2: Вот тут могу парировать, кстати.
3: Так.
2: А кто тебя просит?
3: Да потому что иногда
2: вот
3: проще.
2: Задачи.
3: Вот знаешь, есть поговорка: хочешь сделать хорошо, сделай сам.
2: Делегируй. Властвуй, распределяй.
3: Нет, иногда проще действительно взять, просто процесс рабочий довести до конца, под свой контроль взять и брать на себя больше ответственности, чем ты обычно это делаешь.
2: Согласен. Спасибо тебе большое. Ну, то есть вот такое, знаешь, повышение от работодателя. Ну, а можно как-то повысить твой уровень дохода, вот, знаешь, как с юридической точки зрения? Не знаю, там, магистратуру журналистики закончила, например.
3: Я думаю, нет особого смысла.
2: Не работает это. То есть тоже...
3: Тут только от человека зависит.
2: Ну, то есть популярность своего рода дает повышение зарплаты.
3: Ну, а сколько людей у нас без образования при этом прекрасно получают и прекрасно зарабатывают?
2: Я, например.
3: Ты с образованием, не надо.
2: Не, ну я никак не связанная с журналистикой, я имею в виду.
3: Я говорю, что много людей работают не по образованию.
2: Ну, то есть не профильно, как бы в этом вопросе. Ну да, согласен. Ладно, мы задаем тебе точно такой же вопрос и хотим узнать на него ответ. Повторимся еще раз.
3: Чем ты заслужил повышение зарплаты?
2: Первый вариант для тебя — это канал в Максе, который называется Радио Джем ФМ Екатеринбург. Второе, если ты любишь инкогнито, плюс 7-932-020-025, а также официальная группа во ВКонтакте. И в конце нашего часа ты получишь подарок за это. Ну, лучшее сообщение, назовем это так.
3: За лучшее сообщение, либо лучший комментарий в соцсетях. Это сегодня сертификат на круг пиццы от ресторана Пицца Мия.
2: Шикарно. А я считаю, что это как бы плюс к зарплате, как ни крути.
3: Бонус.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: Прямо по курсу в Екатеринбурге. Смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карты. Итак, Сибирский тракт, сад ЖД переезда до Лесотехнического университета, Белинского, Карла Липникта, Тверитина до Ленина, Амундсена, стоит от Сбардина до Обездной, Восточка от Короленко до Челюскинцев, Норильск, ЖД переезда проезжие, Фурманова от Белинского до 8 марта.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута. Переходим к вашим сообщениям, а именно ответы на наш вопрос.
3: Чем ты заслужил повышение зарплаты?
2: Мы тут немножко пообсуждали наши варианты, но нам интересны ваши. Вот Аленушка говорит, я заслужила, так как я самый ответственный человек в коллективе и самый добрый. И еще у любимых коллег кормлю плюшками.
3: Плюшками?
2: Такая фрикенбок.
3: Ничего себе. А есть такие коллеги, да, которые приходят, приносят с собой что-то, ну, состряпанное своими руками. Это каждый раз очень круто.
2: Я вообще, короче, скептически к этому на самом деле отношусь. То есть я люблю, когда люди вот с точки зрения внимания очень круто. То есть здорово, что они вот любят.
3: Ты брезгливый.
2: Дело даже не в брезгливости. Просто у меня был конкретный нелепый случай. И поэтому я после этого вот так как бы, может, я подушню немножко. Но просто когда вот у нас было мероприятие, мероприятие длилось 10 часов. Это была конференция, принесли, значит, какую-то еду, типа, угощайтесь, вот у меня бабушка сделала беляши, а я люблю беляши. И, в общем, я их съел и сильно тяжело провел эти 10 часов мероприятия.
3: Спасибо, что рассказал нам об этом, и теперь мы тоже
2: в курсе. Не, я к тому, что если вы уверены в нем, то без... Вот я, если угощаю, я покупаю в магазине.
3: Больше после этого
2: в магазине покупаю.
3: Не пробуешь.
2: Я всегда в магазине покупаю, что, если что, ребята, сори.
3: Угу. У нас есть сообщение, пишут нам в ВК, Юля пишет, исполнительность, ответственность, ум и красота. Все мои прошлые работодатели жалели, когда я уходила. Реально ценный кадр теряли.
2: Ну, согласен, кадр для меня всегда звучит так юмористически.
3: Кадр.
2: Ну, в плане, что, Ян, ну ты кадр, конечно. Но опять факт остается фактом. Лена нам пишет в Максе, говорит, я уволилась, но после этого вернулась и сделали повышение ЗП. Круто. Есть же такая, ну, такая фишечка, когда вот у тебя есть сотовый оператор, и ты такая, хочу его поменять.
3: Да, они же хотят удерживать.
2: Да, и потом тебе раз, бонусы. Я ни на что не намекаю, но если у вас свободный вечер, можете заняться облегчением оплаты своих мобильных услуг.
3: Вася нам пишет, умом и сообразительностью. Вот так коротко и ясно. Именно этим он заслужил повышение зарплаты.
2: Согласны. Абсолютно так работает. Абсолютно так работает. И мы хотим еще больше вариантов для того, чтобы нам обсудить. Быть может, для себя выявим какую-то, знаете, определенную
3: формулу.
2: Вот, да, запишем, сформулируем, по почте отправим. И вы тоже можете это сделать. Но не по почте, а гораздо проще. Поэтому пишем нам, оставляем свои комментарии, почему именно, ну вот как бы благодаря каким своим качествам тебе, ну должны, ну как, обязаны
3: повысить зарплату. Да. А может быть, там, где повышение зарплаты, там и повышение в должности.
2: Опять же, вариант тоже рабочий, поэтому ждем твои сообщения.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 29 минут. Пришло время свежих историй.
3: Меган Маркл продает баночку меда за $32. У Миши ассоциативное мышление, и я ему сразу скажу, что это супруга принца Гарри и тот самый, который внук королевы Елизаветы II. Королевская семья.
2: Хорошо.
3: В общем, у нее есть свой бренд, она в прошлом была актрисой, и под этим брендом она выпускает различную продукцию. У нее были свечи со
2: что
3: всякими...
2: за бренд?
3: Ну, просто под ее именем бренд, и она типа, выпускает...
2: Типа мега-мед?
3: Кстати, классно звучит. Она выпускает и свечи, и духи, и сейчас начала продавать мед, чем спровоцировала шквал критики в свой адрес.
2: А что не так?
3: Ну, потому что за одну баночку меда, это 200 миллилитров, она просит около 2500 рублей на наши деньги, да, это $32.
2: А сколько еще раз объем?
3: 200 миллилитров.
2: 200 миллилитров, так.
3: И люди жалуются, мол, как можно продать такую, ну, как бы маленькую баночку по такой необычной цене, потому что мед, который просто собирают с лавандовых полей, обычно стоит всего $10-15. Ее как раз-таки сейчас хейтят в сети и говорят, что она снова хочет наживаться на людях и на своем имени.
2: Не, ну давайте чисто статистически возьмем. Вот смотрите, в России цена за 1 килограмм, ну давайте вот в среднем по стране, понятно, что где-то дешевле, где-то дороже, 500-1500 рублей. Вот я посмотрел статистику. Ну, давайте возьмем среднее. Типа 1000 рублей, правильно? То есть 200 рублей получается 200 грамм меда. Логично? Логично. А у нее 30...
3: 2500.
2: 2500. Ладно, согласен.
3: Многовато. Ты хотел ее оправдать, да?
2: Ну, я да, думал сейчас там
3: что
2: плюс,
3: не так уж и много.
2: Плюс-минус 100 рублей. И такой нет, думаю, нет. Ну, как бы, окей.
3: 2500.
2: Опять же, есть дорогие. Вот смотри, каштановый, например, мед 3000 рублей стоит за килограмм. Опа!
3: А у нее обычный с лавандовых полей.
2: Лавандовые поля. Ну, вот ты ела мед с лавандовых полей.
3: Мне кажется, ела. Я много какой мед ела.
2: Ну, цветочный какой-нибудь, гречишный, там, я не знаю. Ну, липовый. Вот я даже ни разу не слышал каштановый, я даже не пробовал ни разу. Все остальные вот луговые, вот эти вообще без проблем.
3: Есть еще суфле какие-то, вот эти медовые.
2: Нет, это уже
3: не то?
2: Ну, это переработка, то есть это, как бы, назовем это блюдо на основе меда, да, там ягоды, всякие такие штучки. Ну, что получается, осуждаем?
3: Она людям-то обещает, что за эти деньги, она вообще в описании товара пишет словно, как будто бы она его самостоятельно собирала, еще обещает потенциальным покупателям нижний послевкусие.
2: А почему нет?
3: А ты думаешь, она сама пошла и собирала?
2: Нет? Условно сейчас говорю.
3: Ну, кстати, да, возможно...
2: Пчела моя? Моя. Денежку за нее платила?
3: Платила.
2: Ну,
3: значит, покупала. Ты собирала ее.
2: Получается, да, просто пчела чуть-чуть помогла.
3: Так, осуждаем или нет?
2: Не знаю. Коробка, упаковка, что там входит. Не знаю. Я вообще, на самом деле, с точки зрения ценообразования, для меня сильный риторический вопрос в плане осуждения. Но вот я что-то произвожу. Да, я хочу, чтобы это стоило, там, вот пусть будет $38, там, 1500-2000 рублей.
3: Так. Кому-то что-то не нравится, покупайте обычный мед. Не
2: абсолютно.
3: Надо вам покупать мед от Меган Маркл.
2: Абсолютно. Заведите себе ферму пчелиную и как бы собирайте. Она же не занимается благотворительностью этим медом. Ну, то есть, как бы она не то, что просто мед всем раздает и так далее. Вот вопросы с точки зрения осуждения. Но в целом, вот так. Ну, дороговато.
3: Я думаю, даже на этот товар найдется свой покупатель.
2: 100%, как минимум, супруг ее.
3: Гарри.
2: Пожалуйста. Ладно, летают пчелы или нет, непонятно, потому что за окном то ли дождь, то ли снег. Ну ладно, снег, конечно, лихо, но давайте узнаем, что происходит за окном.
1: Прогноз погоды на Джем FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, пятницу, 3 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 39 минут, а в центре города до сих пор, ну жара 100%, 21 как бы с половиной градусов, ну жара же.
3: Ну такая себе
2: жара. Не, ну жарко, ну давайте так, закройте
3: ладно,
2: глаза.
3: Ладно,
2: не смотрите на то, что у вас над головой. В общем, мы сегодня разговариваем о теме, которая действительно, мне кажется, ну как минимум один-то раз точно касалась вот лично тебя.
3: Ну тревожила когда-то 100%.
2: Волновала, подобрать.
3: Тема такая, чем ты заслужил повышение зарплаты.
2: Смотрите, если удариться действительно в информацию, которая позволяет нам с вами как-то мотивировать своего работодателя, то есть основные причины для пересмотра дохода. То есть вот если вдруг вы не знаете, как убедить своего непосредственного руководителя, например, это рыночная конкуренция. То есть с учетом того, что вот ты уйдешь куда-то, а кого взять? Ну, то есть с твоим-то опытом, с твоим-то форматом работы, плюс тебя знают, знают, как ты работаешь. То есть это новый человек будет вливаться в компанию. Насколько интересно вообще это работодателю? То есть повышение эффективности, если справедливая оплата, напрямую влияет на мотивацию и лояльность. То есть, соответственно, если у тебя повышается как бы скорость твоей работы, ты выполняешь гораздо быстрее все задачи. А вот есть такие, знаешь, тоже, кто выполняет свои быстро задачи, но домой уходить нельзя. Ну, то есть вот сиди
3: да,
2: до пяти.
3: Не каждый от работодателя все зависит, не каждый работодатель вообще это оценит.
2: Плюс еще есть фактическая индексация, то есть базовый пересчет согласно уровню инфляции. И тут тоже как бы вот реальная покупательская способность, и поэтому тут тоже можно как бы есть определенные повышения вашей заработной платы. Вот я считаю, что объективные вещи рассказал.
3: А нам Лена написала сообщение, тоже достаточно такое объективное, я бы сказала, но с нотками немножко есть негатив у нее. Обида на начальство.
2: Ну, а
3: вот
2: как?
3: Она пишет, я заслужила повышение ЗП, так как тружусь одна за двоих работников в
2: вот,
3: отделе.
2: Вот, кстати, это часто такое.
3: И не доплачивают. Обещают взять второго, но все как-то он долго-долго идет, пишет. Руководитель мой говорит, что я ответственная, там хорошо работаю, на меня можно положиться всегда. Но я не ухожу, потому что работа рядом с домом. И в целом, пишет, открой секрет, половина не уходит, потому что работа рядом с домом.
2: Ну это да, это тоже, знаешь, как бы вот дополнительный бонус, собственно, к твоей работе. И вы ищете уже какие-то мотивации помимо заработной платы, но все равно. Ладно, продолжаем мы тебя спрашивать, почему именно тебе и на каком основании должны повысить, собственно, зарплату. Есть несколько вариантов. Первый — это канал в Максе, так называется, радио Jam FM Екатеринбург. Если в личку, тоже ждем. Плюс 7-932-020-125. А также ВКонтакте, там у нас висит пост. Заходи, оставляй комментарий. Welcome. А еще же у нас подарок вкусный.
3: Вообще вкусный, да. Аппетитный. Это сертификат на круг пиццы от ресторана «Пиццами». Обязательно пиши нам свои сообщения и истории. Может быть, излить душу тебе нужно именно нам.
2: Мы тоже, да, кстати, с такой точки зрения я даже не рассматривал. Ну а впереди у нас про лето, а именно хай-фай, музыкальные гости этого времени.

0: Мы все-таки определились, кто у нас сегодня забирает наше первое место. А можно считать, что наш подарок — это прям как большая медаль?
1: Как большой такой кусок пиццы, как целая пицца.
0: Да, да,
1: потому
0: конечно.
1: Что сегодня у нас тема, я напомню, что звучала так. Чем ты заслужил повышение зарплаты? У нас есть победитель, который как раз-таки получает сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Это Паша, и он сейчас с нами на связи. Паш, привет.
2: Добрый день.
0: Паш, ну давай рассказывай, почему тебе надо повысить зарплату?
2: Ну, скажем вкратце, есть такое предприятие, где я работаю водителем.
0: Ага.
2: Это очень давно уже работаю, уже лет 12, наверное, лет.
0: О.
2: 12. Да, и многие водители отказываются ездить, допустим, там, в другие города или что-то. То есть я стараюсь не отказываться, потому что я же пришел туда работать, зарабатывать.
0: Тоже верно. Ну, получается, все пока складывается.
1: Складывается, еще и пиццу сейчас получишь.
2: Спасибо большое. Вот, а за трудоспособность, вот это вот и все остальное, я считаю, что надо вознаграждать работодателей.
0: Согласен. Согласен. Если люди готовы отдаваться своему делу, надо как-то мотивировать для того, чтобы они, знаешь, раз-два сделали,
1: не
0: а потом...
1: Не потухли.
0: Да, да, поэтому согласны. Ну что, Паш, мы тебя поздравляем, ты большой молодец, а теперь за счет того, что ты получаешь подарок, на счет три кричи ура. 3-4... Все, спасибо тебе большое, Паш, да. Я думаю, что все-таки немножко можно поднадавить нас. Ну, как бы, что это, руководителя? ИП? А если ты сам на себя?
1: Намекнуть. Ну, тогда тоже развивайся
0: посмотри,
1: как-нибудь.
0: Посмотри в зеркало.
1: Посмотри в зеркало, скажи сам себе, обратись.
0: Да, вот так. В общем, сегодня мы порешали. Надеюсь, кому-то из вас мы действительно помогли придумать несколько вариантов, как можно убедить своего начальника.

0: Jam FM.
1: Здравствуйте. В Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус «Минск-Анапа». Легкие ранения получили два водителя из Гомельской области. Пассажиры автобуса, атакованного на таможенном переходе «Красный камень», не пострадали. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на белорусские СМИ. Автобус выполнял регулярный рейс, который официально проходит по этому маршруту. В Свердловской области на утро четверга были подтоплены более 300 коттеджей и дач и 3 с лишним тысячи приусадебных участков в 17 муниципалитетах. За сутки вода после проливных дождей ушла с территории почти 200 жилых домов. Кроме этого, от воды освободились две дороги и около 1500 огородов. Спасатели МЧС продолжают работу в подтопленных районах. Несмотря на то, что наибольшее количество осадков выпало в понедельник, вода еще в может прибывать. До конца дня повышение уровня часовой возможно на территории поселка Староуткинск, сообщили в региональном управлении МЧС. В это же время добровольцы Алексея Вихарева помогают устранить последствия паводка в Нижних Сергах. В городе работают активисты волонтерского центра депутата. Они восстанавливают церковный музей в Крестовоздвиженском храме, который попал в зону подтопления после сильных дождей. Алексей Вихарев помогает храму с 2019 года. За это время был проведен масштабный ремонт. Отмечу, волонтеры депутата сейчас также работают и в Кушве. Уже больше недели они устраняют последствия смерти. В Роскомнадзоре рассказали о количестве отраженных хакерских взломов в июне. За месяц в ведомстве пресекли почти 1500 DDoS-атак. Самый продолжительный взлом длился почти четверо суток, об этом пишет Интерфакс. Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Германии, Аргентины, а также Нидерландов. Речь об этом идет в релизе Роскомнадзора. Хакеры атаковали телеком-отрасль. Максимальное количество инцидентов при этом коснулось Центрального федерального округа. Ученые смогли объяснить происхождение кровавого водопада в Антарктиде. Загадочное явление зафиксировали почти 10 лет назад у ледника Тейлора. Кровавый водопад получил свое название из-за ярко-красного цвета. Его воде придает растворенное трехвалентное железо. Оно окисляется, контактируя с воздухом. Источником водопада является подледное озеро, изолированное от поверхности около 1,5 миллиона лет назад. Бактерии, которые существуют в нем без солнца и кислорода, получают энергию за счет окисления железа и серных соединений. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, пятницу, 3 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 17-21 выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 8 минут. Пришло время продолжать с большим спортивным даже желанием, я бы сказал, сегодня.
3: У нас сегодня в студии 4 прекрасных человека,
2: да.
3: Помимо нас и Миши, еще 2 гостя. Это Борис Тарутин, руководитель проекта детской школы футбольного клуба «Урал», и Максим Путинцев, заместитель президента футбольного клуба «Урал». Привет.
2: Добрый вечер.
4: Привет, привет, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
3: Сейчас все активно обсуждают чемпионат мира по футболу, и мне интересно, как вы думаете, кто же станет тем самым чемпионом?
2: Кто будет в итоге? Кто победит?
4: Ну, давайте я начну. Да. Оригинальничать очень хочется, но пока не получается. Как-то вот гораздо круче остальных выглядят Франция и Аргентина.
3: Mm-hmm.
4: У Аргентины еще сеточка полегче, у Франции посложнее, но вот я думаю, что одна из этих двух команд должна стать чемпионом.
2: Борис, твой вариант?
5: Мне кажется, что Франция победит. У Аргентины нет шансов перед ней.
2: И давайте подытожим. Янчик, твой вариант какой?
3: Ну, я за Бразилию, наверное.
2: Почему?
3: Ну, там Неймар.
2: Все, вопросов больше
4: там
2: не
4: имеет. Там Неймар очень классно сидит на скамейке.
2: Да. Главное, он там есть.
3: Но зато красиво, он сидит там.
2: Да, каждый же свои принципы болеет.
3: У нас в городе тоже скоро стартует грандиозный футбольный праздник в парке Маяковского. Расскажите, что, где, когда и что там интересного нас всех ждет?
4: Ну, давайте я начну отвечать на этот вопрос. 18 июля в субботу, получается, уже меньше, чем через... чуть больше, чем через 2 недели, в парке Маяковского пройдет большой футбольный фестиваль, который называется «Урал Футбол Фест». Он уже в 4-й раз будет в Екатеринбурге проходить. Мы дико гордимся тем, что у нас такая традиция родилась. Мы надеемся на то, что он будет много-много лет проходить в середине лета. Все это происходит благодаря попечительскому совету футбольного клуба «Урал». Туда входит порядка 25 бизнесменов, ну вот, которые любят футбол, которые хотят, чтобы было классно на трибунах Екатеринбург-арены, чтобы какие-то события классные в нашем городе происходили. И вот, в числе прочего, есть такой замечательный футбольный фестиваль. Вход свободный. С 12 утра, хотел сказать, ну, уже не утра, дня все это начнется, и до 8 вечера. Масса футбольной движухи. То есть мы решили, что в этом фестивале будет все, что только может быть связано с футбольным мячом. Это и футбол один на один, квадрат. Ну, во дворе же каждый в квадрат играл. Там чемпионат будет, и по один на один. Это панна, модное слово есть. Да, и квадрат, там чемпионат будет, и киберфутбол, и кикер — это настольный футбол, и футбол сидя, и точный гол, и для самых маленьких, тут Боря, наверное, расскажет, там мастер-классы и тренировки будут. У нас будет зона преображений, где аквагрим на щечки будут наносить, но вы знаете, как на трибунах.
2: Зона болельщиков, назовем
3: их так. Можно прийти всей семьей, даже тем людям, кто вообще не разбирается.
4: Вот вообще каждый что-то найдет для себя.
3: Только кикер пробовал.
2: А вопрос, вот смотрите, ну я, например, понимаю, вот про что говорит Максим, там квадрат, один на один и так далее. Яна, глядя ей в глаза, объективно там плюс-минус пустота.
3: Абсолютно.
2: Вопрос, что делать человеку, который вот, ну, никак не относится, назовем это так, к футболу.
4: Ходит, смотрит, кайфует, заряжается настроением. Там будет наш уголок магазина футбольного клуба «Урал». Какие-то сувениры себе можно будет прикупить. Там будут работать все стандартные парковые развлечения. Например, там есть «Вкусная улица» называется, где еду продают.
3: Да-да-да.
4: Она в этот день будет офутболена. Там будут специальные
3: десерты
4: блюда введены. Приди, посмотришь.
2: Круглая котлетка.
4: Назовем ее мячик там или что-нибудь а-ля газировка чемпионат. Так что мы еще и парк будем офутболивать между всеми вот этими делами. Футболисты Урала будут, конечно же, фотосессия, автограф-сессия, общение. И мы везем большую-пребольшую звезду футбола извне. Извне Екатеринбурга.
2: Это как?
3: Так,
2: это
3: как?
4: А сказать?
2: Ну, конечно.
4: Или интригу поддержим?
2: Ну, нет. Мы хотим.
4: Это, ребята, будет прям пушка. К нам едет Федор Смолов.
2: О-о-о!
5: Ты знаешь?
3: Ну, я слышала.
2: Ты просто с нами, да, в моменте? Ну да, не, по поводу звезды вообще вопросов никаких нет.
4: Ну, бывший нападающий Урала, сборной России, Краснодара, куча других клубов, чемпион России, заслуженный мастер спорта. В 18 году он был в составе сборной России, которая до четвертьфинала дошла.
2: Вот тебе, пожалуйста, поэтому встречаем.
4: Федор будет с нами, да, и я открою маленький секрет для слушателей Jam FM, будет особый подарок и сюрприз от Федора. Но... чуть позже. Об этом в следующих эфирах.
2: Что-то уже, конечно, надо оставить, конечно, на вкусненькое.
4: Мы заготовили.
2: Чтобы все приехали, пришли и посмотрели. Да. Поэтому мы вас всех приглашаем. Действительно, будет интересная программа. А можно ознакомиться с ней же где-то? Где-то посмотреть, записаться?
4: Да, да, ребят, значит, смотрите. Вся программа и даже больше на нашем сайте очень легко запомнить. Уралфутболфест.ру.
2: Согласен. Вот здесь логика вообще никого не подвела. Все четко, конкретно.
4: В одно слово с маленькой буквы, да.
2: Да, но мы сегодня собрались здесь не только обсуждать, конечно, фестиваль, мы еще и поговорим про тех, кто мечтает еще только стать футболистом. Но вот если в вашей жизни появился такой формат, то мы об этом обязательно поговорим. Через 10 минут возвращаемся и узнаем, как же от мало стать, собственно, великим.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: В Екатеринбурге. Итак, как сообщается с Яндекс.Карты, Московская стоит от Объездной до Волгоградской, ИКАТ от дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта и от моста через ЖД дорогу до Высоцкого. Отдохнем на Амундсена от Бартнина до Объездной. Объездная стоит от Громова до Амундсена, Щербакова от Лыжников до Павлодарская, также Московская от Радищева до Ленина, Серафим Дерябина от Волгоградской до Шумяна, много машин на Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 22 минуты, за окном в центре города 22 градуса тепла. Солнышко вышло из-за того, что мы сегодня в студию пригласили наших спортивных, не побоюсь такого слова, гостей.
3: В гостях вечернего шоу «Джем без правил» Борис Тарутин, руководитель проекта детские школы футбольного клуба «Урал», и Максим Путинцев, заместитель президента футбольного клуба «Урал». Сегодня говорим о футболе,
2: да,
3: о спорте.
2: Вот мы за эфиром немножко поговорили, но вот этот вопрос у меня почему-то остался в голове, и хочется его спросить сейчас. Вот дети до сих пор мечтают стать футболистами или все-таки гаджеты как бы переманили их на свою сторону?
4: Безусловно, мы каждый год наблюдаем просто сотни детей, uh-huh, которые идут в секции к нам, и мы скорее должны просто более интенсивно бороться за внимание детей. А так гаджеты даже могут дополнять футбол в какой-то
2: степени. Это как? То есть уже от того, кто тренируется, например? Или...
4: Ну, во-первых, никто не отменяет вот визуальные какие-то тренировки. То есть если там ребенок должен и футбол смотреть, может, он может и на приставке поиграть, допустим. Это только наоборот его фантазию разовьет, и он потом сможет эти какие-то финты применять на поле.
3: Наблюдательность такая.
2: Да. Кибертренировка.
3: Да.
2: Можно назвать?
4: Можно так назвать. Вот. И мне кажется, то, что ребенок, в принципе, он склоняется к тому, чтобы проводить свое время активно. И ничто не сравнится с игрой в команде. То есть он никаким гаджетом это не заменит.
2: Ну, тут согласен. Коллективизация такая легкая пошла в моменте.
4: Да, социализация.
2: Да, переходя к тому, что вот в начале нашего интервью я наговорил о том, что я за Неймарчика. Ну вот хочется спросить, что должно произойти, чтобы вот школа Урала воспитала именно игрока такого уровня? Ну, Месси, Роналдо, там наши будут.
4: Ну, тут какой-то один рецепт нельзя найти. И, безусловно, это совокупность факторов. То есть ребенок, прежде всего, должен интересоваться футболом. Он должен смотреть футбол. Он должен играть в футбол за пределами тренировок. И родители должны его поддерживать. И, естественно, такие там атрибуты, как хорошая инфраструктура, это все играет большую роль. Он должен иметь возможность играть постоянно, когда захочет. Вот. И тогда в совокупности это даст результат.
3: Жить футболом.
2: Ну да, да, да.
5: А вот у нас, видите, есть свой Неймар в каком-то смысле, Олег Шатов. Но это же суперзвезда для российского футбола. Он чей? Он наш. Ну и сейчас в составе главной команды Урала есть несколько выпускников нашей академии.
2: Вот с точки зрения выпускников академии, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в футбол? Вот и бытуют всякие разные мнения, вот как-то приземлиться можно на этот вопрос.
4: Если в целом наблюдать, то, как правило, футбол приходит где-то в 4-6 лет. Но мы все-таки не рекомендуем в это время приходить только в футбол. Лучше комбинировать с другими видами спорта, которые позволят комплексно развиваться ребенку. Вообще сама специализация именно вот на футбол, она где-то начинается с 7 лет. Вот.
2: А, то есть, в смысле, только если вот
3: от 7
2: нацелиться на футбол, то лучше где-то вот с такого возраста.
4: До этого возраста ребенок скорее знакомится с мячом, как вообще двигаться с мячом, как
2: ОФП
4: вообще себя вести, да,
2: общее,
4: на тренировке. Да.
2: А если это не один из видов спорта, которым занимается ребенок, есть какая-то рекомендация, чем еще? Ну, то есть, вот 5 лет, например. Вот у меня ребенку 5 лет. Вот я его сейчас отдал на футбол. Ну, в смысле, это реальная история. Да, я своего ребенка отдал на футбол. Чем ему еще вот в параллель заниматься, чтобы, так скажем, усилить свои футбольные способности?
4: Плавание, гимнастика.
2: А как базовые. А почему именно эти виды? Ну, там, не легкая атлетика.
3: Развивают мышцы, да, особенно.
4: Да. Комплексно развивают ребенка, позволяют ему развить координацию, общую механику движения. Вот.
2: Я подумал о том, что вот я отдал ребенка, для меня он, безусловно, ну, лучший. Ну, то есть он выше, быстрее, сильнее. Но как вот честно себе самому в глаза признаться и понять, готов ли он стать вот следующим Рональдиньо, Роналдо, или как бы, ну, бегаем, кайфуем и все.
4: Каждый родитель должен понимать, что профессиональными футболистами становятся 99% всех детей. И не надо давить на детей. То есть надо позволять ему заниматься тем, чем он хочет. Если ему футбол нравится, он будет в нем развиваться. Насиловать его и пытаться силой, там, чтобы он достигал каких-то успехов, это не нужно делать. Мы только таким образом отобьем у него желание заниматься футболом.
2: Ну, может быть, какие-то дополнительные истории, чем стоит заняться, чтобы вот усилить. Не знаю, как понять, вот нападающего, не знаю, бегать ему.
4: Я бы предложил ходить на футбол.
3: Все просто, Миша.
4: Просто смотреть матчи. Вот я, допустим, полюбил футбол, когда смотрел чемпионат мира в 2002 году. Вот это очень заряжает, да.
2: А я, по-моему, в 2008-м чемпионат Европы, когда, если сейчас мне не изменяет память, когда еще Хидинг вот был тренером, вот я тогда как-то иначе взглянул.
5: Когда мы Голландию обыграли.
2: Да, все, дальше можно не... Этот вечер я в своей жизни запомнил, ну, действительно, надолго. А вот с точки зрения финансовых вложений, вот отдавать ребенка дорого, это дешево, или вот можете сориентировать по ценам вообще? Ну, средний, конечно, наверное.
4: Вообще, если смотреть вот по Екатеринбургу, то средняя цена там за 8 занятий, это где-то, ну, один месяц тренировок, там, два раза, это где-то 5-6 тысяч. Вот. Если смотреть общую вообще динамику, то футбол остается одним из самых таких экономичных и доступных.
2: А как там форма, ботинки? Вот это же все тоже надо?
4: Да на самом деле они не такие уже дорогие, а если смотреть, допустим, на наши секции, вот, то у нас вообще дети получают это все бесплатно.
2: О.
4: То есть они приобретают абонементы и получают в подарок уже...
5: Ну, наш попечитель, например, форму дарит.
4: Да, еще и попечитель у нас дарит.
5: Причем настоящую, такую же, как у главной команды. Представляете, там, скольки, 8-9-летние ребята получают
3: они
5: такую же точно оранжевую форму,
3: конечно,
5: как у ребят, которые в основной команде играют. Круто же.
2: А как попасть? Дайте конкретно.
5: Тебе поздно.
2: Но зато у меня есть шанс ребенка, ну вот то ему нравится. Да, как можно попасть?
4: На самом деле ничего сложного в этом нет. У нас, у нашей школы, детской школы футбольного клуба «Урал» есть 13 филиалов в Екатеринбурге, то есть почти все районы города охвачены. У нас на Уралмаше есть спортшкола, есть академия, там тоже есть группы для детей меньше, ну, моложе 10 лет. Вот. А если вы придете на фестиваль, там будет наша как раз-таки площадка работать, можно будет потренироваться, тренеры увидят, и там все, кто посетят эту площадку, смогут получить флаеры на тренировку, собственно, в наших школах.
2: Просто я-то помню, когда еще мне было там 10-11 лет, что так просто вообще никак не попасть в команду. Ну, то есть даже на каком-то базовом уровне. Это только если тебя приглашали, вот тогда ты мог только... А сейчас можно спокойно наслаждаться футболом вместе с вами?
4: Да, просто получается в 2018 году, как вот чемпионат мира прошел, очень большой всплеск.
2: Ну да,
4: и очень много секций возникло. Они сейчас на самом деле есть везде.
2: Ну да, да.
4: И нет ничего проще на самом деле. Это же не хоккей, где нужен каток. Здесь где угодно.
2: Земля.
5: Земля, да. Да, вышел во двор с мячиком, вот уже.
2: А «Матушка-Земля», вот песня же для футбольная, можно сказать. А вот есть, я всегда замечал о том, что на матче футбольных команд за ручку с основными футболистами всегда выходят дети. А как-то это вот надо кем-то быть, чтобы там ощутиться? Или можно, ну как туда попасть?
4: На самом деле, это, ну, это, я согласен, это не простой путь. Туда дети попадают, как правило, из наших спортшкол. Вот, на Уралмаше вот находится наша спортшкола, и там дети отбираются как раз-таки для них. Мечта, да. Но и в наших школах тоже есть такая возможность. Те, кто у нас в школах занимаются, в порядке живой очереди могут туда
3: попасть.
4: Так, попасть, да.
2: Ну, в целом, я бы тоже хотел. Но мне уже нельзя. Ну, было бы странно, если бы я один такой вышел.
3: Будешь воплощать все эти мечты в сыне.
2: Максим, вот скоро новый сезон. Какие цели у ФК «Урал» и что сделано, чтобы этих целей все-таки достичь?
5: Ну как, что сделано? У нас предсезонная подготовка ведется в самом разгаре. Вот сейчас ребята находятся в Сесерте, на базе. Там двухразовые тренировки каждый день. Ну то есть прям вот работа кипит, это абсолютно не преувеличение. Отчасти сменился состав, появились новые игроки, которые могут что-то действительно привнести и добавить. У нас новый тренер. Сергей Юран – это, ну, один из главных, наверное, мотиваторов не только в первой лиге, но и вообще в российском футболе. Поэтому я думаю, что посмотреть на обновленный «Урал» точно будет интересно. Я очень надеюсь на то, что мы поставленную задачу выполним, все-таки выйдем в премьер-лигу в этом сезоне, сезоне 26-27. Ну и, как говорит Сергей Николаевич Юран, со мной точно скучно не будет. Мне кажется, вот для болельщиков это круто, когда с твоей командой не скучно.
2: Ну и, наверное, событие, которое действительно ждет нас скоро, это «Урал Футбол Фест». И, Максим, ну давай еще раз мы будем приглашать наших дорогих жителей, и не только, я так подразумеваю, что жители Екатеринбурга,
5: да,
2: но и всех...
5: Да, отовсюду, конечно, из области люди специально приезжают. И так еще раз, 18 июля, это суббота с 12 до 20, в конце будет классный концерт, вам точно понравится, примерно в 19 часов. И обратите внимание, еще одна фишечка.
2: Так.
5: У нас на фестивале будет работать зона обмена карточек Панини. Ну, знаете, это вот культовая история, каждому чемпионату мира выпускается альбом, надо покупать карточки, их вклеивать. И многие страдают от того, что у них много двойных, но каких-то не хватает, да. И вот у нас будет специальная зона, куда можно будет прийти с такими же товарищами по счастью-несчастью встретиться, пересечься, обменяться карточками.
3: Дополнить коллекцию.
5: Абсолютно, да, и уйти уже с заполненным альбомом.
2: Такие футбольные скрипыши, чтобы...
5: Точно, да. Как вкладыши были когда-то отживали.
3: Звучит масштабно, и Смолов приедет, и артисты тоже будут. Я напомню, что у нас сегодня в гостях вечернего шоу «Джем без правил» был Борис Тарутин, руководитель проекта детской школы футбольной футбольного клуба «Урал», и Максим Путинцев, заместитель президента футбольного клуба «Урал». Большое спасибо, что пришли сегодня к нам в гости.
2: Да, у нас такая спортивная тема. Спасибо вам большое. Реально, для меня было супер информативно. И для фестиваля
3: тоже.
2: И фестиваль, и вот для ребенка тоже.
5: Спасибо, что позвали. Мы вас ждем на фестивале. Приходите обязательно.
2: Мы уже сумочки собираем.
5: 18-е.
2: Яна идет, покупает себе сороконожки. Объясню, что это такое. Это много-много маленьких туфелек.
3: Я поняла.
2: Каблучков, вернее. Да, ну а мы продолжаем гимнастику спортивную, но уже с легким музыкальным акцентом.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Спонсор выпуска ООО «Сервистор. Кафе китайской кухни. Шангрила». На завтра, пятницу, 3 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 17-21 тепла.
0: Реклама.
2: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
3: Здравствуйте, Селосео.
2: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
3: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
0: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
4: Осерый Сторг, Екатеринбург, Угарен 119-665-803-54-30.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 41 минута. Пришло время для нейродичи. У нас есть вопрос, который касается, ну, нам кажется, что каждого. И мы его задаем искусственному интеллекту, а он нам вариант ответа.
3: Как перестать есть сладкое?
2: Давайте называть вещи своими именами, да? Жрать.
3: Ну нет, что ты уж так грубо.
2: Ну, когда вы кушаете сладкого, вот когда вы кушаете сладкое, тогда у вас ничего не остается. Понимаешь? А тут-то вопрос звучит честно. Как перестать есть сладкое, чтобы поместиться в свои джинсики? Ладно, у меня есть вариант, метод «пугающая этикетка». Значит,
3: так.
2: Наклейте на все конфеты, печенье, ну, то есть, вот что вы покупаете, то, что вы любите, стикеры с пугающими надписями. Ну, не настолько, не 18+. Здесь, например, вот содержит 100% твоей будущей тоски по талии. Ну, то есть какие-то такие...
3: А, это надпись на конфетке должна быть такая, чтобы ты ее не захотел.
2: Ну да, наклейки, я и говорю, наклейки на все конфетки, да. Осторожно, вызывает необратимое привыкание и внезапный рост цен на джинсы.
3: Mm-hmm.
2: Ну, то есть... Короче, какие-то надписи,
3: ну,
2: которые
3: то,
2: тебя
3: обычно
2: остановят.
3: В целом-то есть и на других продуктах, которые нам как-то вредят здоровью в нашей
2: Реально?
3: Жизни. Ну да, на многих. Ну, не могу сейчас сказать, но есть такие продукты. У меня нейросеть пишет совет. Если очень хочется пирожное, поспорь с самим собой на 100 рублей. Съешь сейчас, скажи сам себе, и завтра
2: отдашь
3: себе из своих же денег. Да, и твой внутренний финансист быстро победит сладкоежку.
2: Есть еще тактическая замена. Вот так я ни разу не пробовал. Ну, не то, что я наклейки, как будто эти стикеры клею, но тактическая замена называется подмена. Если тебе хочется сладкого, окей, положи в рот что-то максимально несовместимое. То есть вот ты хочешь, не знаю, воздушный какой-нибудь, как-то пузырчатый этот шоколад, и ты берешь и просто кладешь маринованный огурец. И начинаешь
3: жевать. Какая-то обманка. То есть ты должен сам себе сказать.
2: Так тут и есть операция подмена. Ну, типа, ты подменяешь как бы этот продукт.
3: Ну, подменять-то надо чем-то полезным.
2: Ну, а чем тебе не нравится маринованный огурец?
3: Ну, ладно.
2: Нет, то, что конкретно тебе не нравится, это вопрос второй. Ты выбери там, не знаю, яблочко. Ну, что-то другое. Суть в том, чтобы это отличало. То есть, если ты положишь что-то сладкое себе, то как бы ты удовлетворила свой запрос, получается, по поводу, как бы, не знаю, там, шоколадки с орехом. А если ты кладешь противоположную историю, то тогда ты как бы перебиваешь вот этот вкус. То есть тогда, когда ты будешь думать о сладком, у тебя в голове будет вкус маринованного огурца. И ты такая,
3: нет. Вот такая ассоциация
2: ну, нет.
3: будет
2: ну,
3: работать.
2: Ну да, да, метод подмена.
3: У меня есть два совета от нейросети. Она пишет, убери сладости из поля зрения. Если печенье лежит на виду, оно как будто оно как будто не существует. Нужно, в общем, все сладости убрать куда-то подальше. Но мне кажется, так не сработает. Со мной, по крайней мере, точно. Если я знаю, что я что-то купила... то я знаю, что я что-то купила, да, я это съем обязательно. Нейросеть также пишет, а когда тянет к сладкому, завари себе чашечку травяного чая, и иногда сам ритуал заваривания, запах, вот это тепло обманывает.
2: Наталкивает мозг. Тебя на печенье, вот к
3: ну,
2: кофе.
3: Да, есть такое, но к чаю же что-то нужно.
2: Согласен, одной фантазии в данном случае не хватит. Вот тебе несколько вариантов. Ну что, продолжаем танцевать, потому что впереди у нас Анвар, любимый человек.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905
0: Jam FM. И здесь снова музыка прямо сейчас.

0: Тусуемся, блин.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: Пришло время подвести итоги этих двух часов, которыми мы были вместе с вами. Кстати, они были достаточно спортивные, а еще и немножечко информативные. А может, и зарплату, кстати, вам поднимут. Вы такие, а с чего вдруг?
4: Да, потому что тема нашего вечера сегодня звучала так. Чем ты заслужил повышение зарплаты? У нас победил Павел. Он написал, что работает водителем. И в то время, когда кто-то отказывается куда-то ехать, он всегда едет и все задачи выполняет.
3: Молодец. Ну, типа, молодец. Как бы трудоспособность у него колоссальная. Ну да, поощрение какого-то человека, который делает дела на те, которые многие, ну, вообще отказываются реализовывать.
4: А еще сегодня у нас в гостях был Борис Тарутин, руководитель проекта детской школы футбольного клуба «Урал», и Максим Путинцев, заместитель президента футбольного клуба «Урал». Мы говорили о спорте, о футболе, о детях в футболе и в целом о чемпионате мира по футболу.
3: Да, ну еще пригласили всех на «Урал Футбол Фест», который пройдет 18 июля. Там самое главное, знаете, что я услышал, там вот это слово было «вход бесплатный».
4: Свободный. Да. Греет душу, да, Миш?
3: Да, 100%. И кошелек, кстати, еще. Вот. И мы еще, кстати, спросили у нашего искусственного интеллекта, как перестать есть

0: потом. Mm-hmm. То есть тебе просто организму не хватает. Поэтому восполняем все утром, все нормально, потом 150-300 раз присели, да, и все хорошо сразу у вас будет. Ладно, меня зовут Миш Киселев.
1: А меня Яна Ефимова.
0: И эти 2 часа мы провели вместе с тобой. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что, ну, нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
1: Взаимно.

0: Jam FM.
1: Здравствуйте. В Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус «Минск-Анапа». Легкие ранения получили два водителя из Гомельской области. Пассажиры автобуса, атакованного на таможенном переходе «Красный камень», не пострадали. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на белорусские СМИ. Автобус выполнял регулярный рейс, который официально проходит по этому маршруту. В Свердловской области на утро четверга были подтоплены более 300 коттеджей и дач и 3 с лишним тысячи приусадебных участков в 17 муниципалитетах. За сутки вода после проливных дождей ушла с территории почти 200 жилых домов. Кроме этого, от воды освободились две дороги и около 1500 огородов. Спасатели МЧС продолжают работу в подтопленных районах. Несмотря на то, что наибольшее количество осадков выпало в понедельник, вода еще может прибывать. До конца дня повышение уровня часовой возможно на территории поселка Староуткинск, сообщили в региональном управлении МЧС. В это же время добровольцы Алексея Вихарева помогают устранить последствия паводка в Нижних Сергах. В городе работают активисты волонтерского центра депутата. Они восстанавливают церковный музей в Крестовоздвиженском храме, который попал в зону подтопления после сильных дождей. Алексей Вихарев помогает храму с 2019 года. За это время был проведен масштабный ремонт. Отмечу, волонтеры депутата сейчас также работают и в Кушве. Уже больше недели они устраняют последствия смерча.

0: В Роскомнадзоре рассказали о количестве отраженных хакерских взломов в июне. За месяц в ведомстве пресекли почти 1500 DDoS-атак. Самый продолжительный взлом длился почти четверо суток, об этом пишет Интерфакс. Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Германии, Аргентины, а также Нидерландов. Речь об этом идет в релизе Роскомнадзора. Хакеры атаковали телеком-отрасль. Максимальное количество инцидентов при этом коснулось Центрального федерального округа. Ученые смогли объяснить происхождение кровавого водопада в Антарктиде. Загадочное явление зафиксировали почти 10 лет назад у ледника Тейлора. Кровавый водопад получил свое название из-за ярко-красного цвета. Его воде придает растворенное трехвалентное железо. Оно окисляется, контактируя с воздухом. Источником водопада является подледное озеро, изолированное от поверхности около 1,5 миллиона лет назад. Бактерии, которые существуют в нем без солнца и кислорода, получают энергию за счет окисления железа и серных соединений. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, пятницу, 3 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до +16, завтра днем 17-21, выше нуля.

Питер, Москва, Ашхабад, да, неважно. Главное, что ты на орбите Jam FM. Вот. Вот что дорогого стоит. Ну, а я, в свою очередь, обещаю торжество и дальше только хорошая музыка. Оставайся, располагайся. Ваня Дмитриенко открывает этот час. Ну и, конечно, хорошего вечера, четверга, где бы ты ни находился. Скоро Джиган и Юлия Савичев, затем Мартикасти. Прямо сейчас Тейлор Свифт на Jam

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
3: Jam.

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 500 77 85. Сайт sofp.ru.
1: Ночь, улица, фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал. Начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Прохор Шаляпин рассказал о своем страхе. Шоумен откровенно поделился своими переживаниями. В эфире одного из шоу Прохор заявил, что многие люди боятся одиночества. Однако для него это состояние не представляет никакой угрозы. Прохор поделился. «Я не понимаю, что значит бояться одиночества. Это глупость такая. Не боюсь. Я боюсь бедности». Как пишет Супер, Шаляпин также убежден, что обилие денег на счету не делает человека счастливее. Также он назвал чрезмерно озабоченных славой коллег внутренне опустошенными и утратившими душевное равновесие. Поклонники не удивились такому высказыванию. Они считают, что шоумен уже давно стал синонимом к слову «роскошь» в российском шоу-бизнесе. Отмечу, что Прохор Шаляпин родился в простой семье рабочих. Он уверял, что теперь, когда у него есть возможность покупать вещи в лучших магазинах, он получает от этого огромное удовольствие и не скрывает этого. Артист не желает больше возвращаться к нищете. Думаю, что это никогда больше не повторится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» салон «Любимая кухня». На завтра, пятницу, 3 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 16, завтра днем 17-21 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте, тоже переменная, возможен дождь, до плюс 21.
6: Реклама.
9: У каждой семьи свой дом, своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Глава Банка России заявила об отсутствии переохлаждения в экономике страны. В ней есть структурные и отраслевые проблемы, заявила Эльвира Набиуллина. Она также пояснила, что структурные проблемы фиксируют там, где есть ограничения по экспорту. В среду глава ЦБ рекомендовала использовать саму фразу «переохлаждение экономики» аккуратнее. Председатель Банка России в середине недели прокомментировала высказывание главы Сбербанка Германа Грефа и его призыв снижать ключевую ставку, напоминает Коммерсант. Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале ВМАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. До два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасывали достаточно большой объем, цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами. Работами, а ремонт Серовского тракта возобновят, когда позволит погода. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета.ру. А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, пятницу, 3 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7.

0: секунду этой ночи, да, плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дана Борисова раскрыла подробности жизни своей дочери. Дана рассказала, что сейчас девушка сознательно держится в стороне от публичности. В беседе с журналистами она раскрыла, что Полина проходит курс приема препаратов для ментального здоровья. Одним из главных побочных эффектов является набор веса. Она прокомментировала: «У этих препаратов есть побочка, тебя может разнести. Соответственно, Поля немного набрала вес, поэтому решила не появляться в медиапространстве, потому что не хочет стать жертвой хейта». При этом телеведущая подчеркнула, что решение дочери никак не связано со слухами, будто Полина под влиянием своей знаменитой матери изуродовала внешность пластической хирургией. Дана заверила, что как только девушка справится с проблемой лишнего веса, она постепенно начнет возвращаться к публичной жизни. Будем надеяться, что у Полины непременно все наладится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервистор. Кафе китайской кухни Шангрила». На завтра, пятницу, 3 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 17-21 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 21.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Это 102.5 Джем ФМ.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

гулял с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 3 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте, тоже переменная, возможен дождь, до плюс 21.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
1: Jam FM.
2: Jam.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Певица Марго поделилась очень грустным моментом. Марго Овсянникова призналась, что съемки вдали от сына даются ей тяжело. В разговоре с журналистами артистка поделилась впечатлениями от участия во втором сезоне шоу «Мастер игры». И хотя, по ее словам, решение присоединиться к проекту она приняла быстро, некоторые трудности все-таки возникли. А именно, не просто Марго было оставить сына в Москве. Она прокомментировала: «Это очень грустный момент, и единственное, из-за чего я не хотела уезжать из Москвы. Я очень люблю сына, ему сейчас почти 4 года, и это тот возраст, когда ему нужна мама. Сложно с ним разрывать контакт, ведь у нас здесь практически нет телефонов, а когда их выдают, в Москве уже глубокая ночь». Она подчеркнула, что мальчик очень ею гордится. Марго дополнила: «Когда он приходит на мои выступления, так всегда гордо смотрит, и для меня это всегда очень трогательно». Да уж, разлука с сыном – испытание явно пожестче, чем в рамках шоу. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра пятницу, 3 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 17-21 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 21.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: моя любовь.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Максим раскрыла самый важный пункт в своем райдере. Звезде очень важно соблюдение технических моментов. Именно в этом, по словам Максим, залог хорошего выступления. Как пишет Супер, в подготовке к концерту для артистки важно все, включая расстояние от певицы до музыкального и светового оборудования. К слову, оно должно быть ровно 52 сантиметра. Максим прокомментировала. Когда тебе фанфары бьют в глаза, ты знаешь, что делаешь 2 шага вперед, 4 шага вокруг этого комбо и 2 шага назад. Ты не поворачиваешься к зрителю и делаешь такие проходы спокойно. И, конечно, я летала. Каблуки выше меня, потому что не выполнялись такие вещи, казалось бы, которые не имеют значения. Остальные пункты в райдере певицы особо не отличаются от большинства других звездных коллег. В одном из шоу она призналась, что однажды запросила у организаторов мероприятия жареного страуса, но только для того, чтобы проверить, читали ли они этот документ. Правильно, технические требования – одни из самых важных для артиста. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 3 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 17-21 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Теплые

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.